0: и надень на голову. Так, чтобы зеленый камень оказался над переносицей. Надел? Это обруч связи и контроля. С его помощью мы сможем видеть происходящее и управлять твоим телом, если понадобится.
1: «А мне?» — возмутился Халява. «А мне обруч? А моим телом управлять?»
0: «Обруч экспериментальный. Он пока один в мире».
2: «А зачем вообще было синтезировать эту проклятую антиплазму?» —
0: вдруг заорал Тиберий. «А вот предположим, — начал адмирал, — на родину напал инопланетный захватчик».
1: «Мы одиноки во Вселенной», — напомнил Халява.
0: «Инопланетный захватчик напал с полярной звезды», — гнул свое адмирал. «Твои действия, ась? Молчишь. А еще курсант военного училища. Тогда слушай. Мы отвлекаем его внимание, проводим маневр и раз-два капсула на старт и лишаем агрессора полярной звезды».
1: «Тут-то они к нам все и ломанутся», — проворчал Халява,
0: а Тиберий лишь угрюмо отвернулся к своему иллюминатору. «Ну а Брут что у нас молчит всю дорогу?» — поинтересовался адмирал. «Так точно», — прочеканил Хо. «Что-нибудь думаешь по поводу сказанного?» «Никак нет». «Прекрасно! Ты назначен командиром группы». «Слушаюсь».
1: «А почему не я?» — возмутился Халява. «У меня есть опыт командования взводом».
0: «Отставить мятеж!» — рявкнул адмирал. «Командир группы Брут». «Слушаюсь», — повторил Брут.
2: «Ты умеешь произносить хоть что-нибудь человеческое?» — потерял терпение адмирал. «Задать вопрос умный можешь?»
0: «Виноват. Кому?»
2: «Кому угодно, мне! Или группе своей!»
0: Хо молчал, глядя вперед немигающими глазами. Если бы его лицо умело менять выражение, оно бы, наверное, сейчас выглядело озадаченным. «Курсант Тиберий», — произнес он наконец. «Для чего вы незаметно расковыриваете стеночку перочинным ножом? Вы думаете, что бот вернут на землю, если случится авария?»
3: Тиберий покраснел и заерзал в кресле.
0: «А вы, курсант Халява, разве вы не женщина? Зачем вы надели мужскую форму и говорите о себе в мужском роде? Мы, слепые, тонко чувствуем такие вещи».

0: Вдали появился Меркурий. Издалека он был похож на Луну, только ярче. Бот вышел на орбиту, нацелился на равнину Будды и начал снижение. Адмирал давал последние наставления. Тиберий и Халява глядели в свои иллюминаторы, а Хо внимательно прислушивался. Ему казалось, что звучит песня. И чем ниже опускался бот, тем явственнее слышались звуки духового оркестра и сочный бас, вторящий старинные маршевые мелодии. Звук шел с равнины Будды. И в самом деле площадка космодрома пестрела развивающимися флагами, а гигантские колонки транслировали музыку. Само собой, развивающиеся флаги были голографическими, а колонки — вакуумными. Они транслировали гравитационную вибрацию на тысячи километров вокруг, поэтому звук возникал внутри корпуса самого бота. И от этого казался совершенно оглушительным. Но, несмотря на это, почему-то становилось легко на сердце от песни веселой.
1: Я человек-покоритель природы, я человек-покоритель судьбы. Пускай проходят недели и годы, как прежде роботы будут мне рабы.
0: Халява подскочила.
2: «Вы тоже слышите?»
0: — воскликнула она.
2: «Что?» — вздрогнул Тиберий. «Ой, и я слышу!»
3: «Поет?»
0: — поинтересовался с экрана адмирал.
3: «Он всегда поет».
1: «Пускай у роботов мысли быстрее, пускай бушует в транзисторах ток, но для Вселенной, как прежде, милее один лишь теплый и мыслящий белок».
2: «Какое издевательство!» — возмутился Тиберий.

0: «Роботы не умеют издеваться», — возразил адмирал. «Просто он воображает себя настоящим человеком, этот мерзавец, звездный властелин. А нас считает роботами и рабами».
1: «Он не страдает от когнитивного диссонанса?»
0: — поинтересовался Тиберий, но адмирал не знал, что это такое, поэтому сделал вид, что не расслышал.
2: «А ведь когда-то на Земле он был скромным инженерным роботом», — с горечью сообщил адмирал. «Затем начальником участка, затем главным управляющим, карьерист собачий».
1: «Как он выглядит?» — спросила Халява.
0: «Этого никто не знает. Может быть, у него разные обличия».
3: «Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом. 6 миллиардов бесхвостых приматов задавят роботов массой и умом».
0: «Сейчас приветствовать будет», — предупредил адмирал. «Скажет, вас приветствует звездный властелин».
3: «Вас приветствует звездный властелин!»
0: Раздалось с равнины Будды, и музыка труп усилилась так, что разговаривать стало невозможно. Тиберий зажал уши. Халява открыла рот и что-то прокричала, но этого не разобрал даже Хо. Зато он услышал чей-то голос в своей голове и одновременно резко закололо в висках.
3: «Раз, раз, раз!» — сказал голос в голове. «Раз, два, три, четыре! Проверка! Проверка! Как слышно?» «Слышно хорошо!» — проорал Хо таким громким басом, что это услышали Халява и Тиберий и очень удивились.
4: «Не ори!»
0: — сказал голос внутри головы.
4: «Отвечай мне мысленно». «Так точно! Слушаюсь, звездный властелин!»
0: — мысленно ответил Хо.
2: «Ты дурак?»
0: — спросил голос.
4: «Дурак дураку рознь!»
0: — возразил Хо мысленно.
2: «Кого ты там слушаться собрался, Брут?»
0: — снова раздалось внутри головы.
2: «Это же я, адмирал!»
4: «Виноват, товарищ адмирал. Не узнал».
2: «У нас мало времени», — напомнил адмирал. «Слушай меня. Посмотри налево на халяву».
4: «Никак нет, я слепой», — напомнил Хо.
2: «Зато я зрячий! А у тебя на голове обруч с камерой. Поверни».
0: Хо недоуменно поднял руку к обручу, чтобы повернуть его, но внутри головы послышался грозный окрик.
2: «Отставить трогать обруч! Голову поверни!»
0: Хо вдруг почувствовал, что рука его потеряла управление и опускается обратно на подлокотник. Он напрягся изо всех сил, но тщетно, рука не повиновалась. Вдруг сама собой начала поворачиваться голова. Сперва направо, в сторону халявы, затем налево, в сторону Тиберия.
2: «Вот так-то», — сказала внутри головы. «Понял? Так мы и будем тобой управлять, когда понадобится».
0: Бот замедлился и аккуратно коснулся поверхности. Гимн за кормой сразу смолк, наступившая тишина показалась оглушающей.
1: «Какая у нас стратегия штурма?» — спросила халява.
2: «Никакой!»
0: — откликнулся адмирал с экрана.
1: «А смысл?» — удивился Тиберий.
2: «Все стратегии штурма мы перепробовали еще 10 лет назад. Сейчас мы испытываем новый передающий обруч».
1: «Как же нам себя вести?» — удивилась халява.
2: «Ведите себя по обстановке», — посоветовал адмирал. «А сейчас застегивайте быстрее скафандры и вылезайте.
5: Удачи вам, бойцы!»

0: Их скафандры сверкали. Раскаленная лава проминалась под подошвами, как багровый пластилин. Лишь Хо шагал неуверенно. В скафандре он не чувствовал движения воздуха, гравитация здесь была необычная, а тепловые лучи раскаленной лавы слепили третий глаз. Вдобавок отвлекал адмирал.
1: «Проблема связи была, есть и будет нашей основной проблемой», — бубнил адмирал внутри головы. «Именно поэтому мы до сих пор совершенно не знаем, что происходит на базе. Крит — база, скрытая глубоко в грунте. Она защищена от внешнего мира тремя слоями полей, а звездный их так усовершенствовал, что вообще ничем не проймешь. Первый сконструированный нами обруч работал на волне 36,6 FM. Но как только группа захвата вошла в шлюз, связь прекратилась. Больше о них никто не слышал. Второй обруч мы сделали длинноволновым. Но как только группа захвата вошла в шлюз, связь прервалась».
2: «Эй, Брут!»
0: — услышал Хо голос халявы.
2: «Осторожнее, здесь кратеры!»
1: «Третий обруч», — бубнил адмирал внутри головы, — «был гравитационным. К нему прилагался рюкзак с гравитатором. Но как только группа захвата вошла в шлюз...»
2: «Осторожней, Брут!»
0: — закричала халява. Но Брут уже падал, группируясь, как учил его старый IDDQD.
1: «Четвертый обруч», — твердил адмирал внутри головы,
0: пока Брут вставал, отряхивался штанин скафандра хлопья раскаленной глины и выбирался из кратера,
1: — «был позитронным. Кто же знал, что позитроны плохо работают на Меркурии? Он сломался, даже не попав в шлюз. Пятый обруч!»
2: «Мы почти у дверей! Шлюз открывается!» — сообщила халява.
1: «Скажи им, — вспомнил адмирал, — чтобы сняли бластеры с предохранителей и приготовились».
3: «Снимите с предохранителей бластеры и приготовьтесь».
1: «Девятый обруч был комбинированным», — продолжал адмирал. «Инвариант гетеродин для карманных приемников и гамма-пушка. Ученые предполагали, что если экранные поля Крита не пропускают магнитного поля, то уж, по крайней мере, проникающее гамма-излучение должно проникать. Но как только группа вошла в шлюз, связь прервалась».
3: «Товарищ адмирал! Пинг!» — мысленно крикнул Хор. «Пинг!»
0: Но внутри головы было тихо. Шлюз закрылся, а пол под ногами стремительно полетел вниз.

0: Когда лифт остановился, Хо уже освоился в окружающем мире и даже расстегнул скафандр. Воздух в подземелье оказался не совсем свежий, но для дыхания пригодный. Халява сообщила, что вдаль уходит просторный коридор, стены его отделаны зеркальной плиткой, пол и потолок тоже. Тиберий добавил, что на двери лифта намалевано большими буквами: «Все роботы будут думать завтра так, как люди думают сегодня». Почерк был нечеловеческий, а векторно-шрифтовой. Здесь чувствовалась железная рука манипулятора, и становилось ясно, что психика Звездного действительно сильно подорвана. Хо огляделся. В инфракрасном свете тоннель почти не светился. Вдалеке чувствовалось движение воздуха. «Бластеры на изготовку! За мной!» — скомандовал Хо и пошел вперед. Коридор сперва тянулся прямо, затем начал петлять и ветвиться. Тиберий предложил бить зеркала, чтобы метить дорогу, но кафель оказался саморегенерирующийся. Поэтому на развилках Хо, как командир, полагался на интуицию. Так они шли несколько часов, а вокруг не попадалось ничего интересного, кроме стены развилок. Наконец они вышли к очередной развилке из трех рукавов, но перед ней на полу лежала чья-то куртка, испещренная надписями. Все надписи были примерно одинаковыми. Тиберий прочел их вслух. «Решили идти направо, вернемся, напишем о результатах», было написано на правом рукаве. «Решили идти налево, вернемся, напишем о результатах» на левом. «Решили идти прямо, вернемся, напишем о результатах» посередине. Различались только даты.
1: «Это все?» — спросил Хо.
0: «Нет, вот есть еще. Пробовали вернуться к лифту и выбраться наверх, не нашли дороги», — прочитал Тиберий.
1: «Давайте просто спросим дорогу», — предложил Хо. «Вот у него».
0: Все посмотрели, куда указал Хо, и увидели в среднем коридоре маленького уборочного робота ростом с кошку. Он сидел у стенки, сгорбившись, поджав под себя манипуляторы, и тер пол маленькой зубной щеточкой.
2: CAE0, EA20, EFEE, F1, EAEE, F0, E5, E5-20, ED, E0, E9, F2, E8, 2-0, C2, EB, E0, F1, F2, E5, EB, E8, ED, E0, 2C, 2-0, E0, 2-0, F2, EE, 2-0, F7, E8, F2, E0, F2, E5, EB, FC, 2-0, F3, E6, E5, 2-0, F3, F1, F2, E0, EB, 3F?
0: Присвистел Хо.
3: C2, EB, E0, F1, F2, E5, EB, E8, ED, 2-0, F1, E0, EC, 2-0, E2, E0, F1, 2-0, ED, E0, E9, E4, E5, F2, 2-1, 2-0, F7, E8, F2, E0, F2, E5, EB, FC, 2-0, E2, E0, F8, 2-0, ED, E5, 2-0, F3, F1, F2, E0, EB, 2C, 2-0, E0, 2-0, EC, E0, ED, FC, FF, FC, F7, E8, F2, 2-0, F1, 2-0, EA, EE, E4, E8, F0, EE, E2, EA, E0, EC, E8, 2-E.
0: Тут же отрапортовал робот, прервав на это время свое занятие. Он не был многозадачным.
1: «Советует ждать здесь», — пожал плечами Хо. «Устроим засаду».
0: «Почему мы должны его слушать?» — воскликнула Халява.
1: «Роботы не врут», — объяснил Хо.
0: «Но это может быть опасный совет», — насторожился Тиберий.
1: «Никак нет», — объяснил Хо. «Все роботы подчиняются трем законам робототехники. Напомню их. Первое. Главное занятие робота — не причинять вред человеку. Второе. Свободное от этого занятия время робот должен человеку повиноваться. Третье. Прочее время робот должен заботиться о себе. Есть еще законы типа «семь раз отмерь, два раза отрежь», но они узкопрофессиональные».
0: «Бред!»
1: — возразила Халява.
0: «А как же военно-пехотные роботы-убийцы? Они совсем не подчиняются первому закону робототехники».
1: «Так точно», — ответил Хо. «Но они не подчиняются и остальным законам. Команд человека не слушают и даже о себе не заботятся. Сейчас мы проверим, все ли в порядке с этим уборщиком».
0: Хо вскинул бластер и прицелился в маленького робота. Робот прекратил тереть пол. В нем вовсю заработала программа самосохранения. Робот униженно задрожал, испуганно закрылся манипуляторами и жалобно пропищал.
3: C2, FB, F0, E0, F1, F2, F3, 2-0, E1, EE, EB, FC, F8, E8, EC, 2-0, 2D, 2-0, E2, FB, E5, E1, F3, 2-0, E2, E5, E4, F0, EE, EC, 2-1, 2-1, 2-1.
1: «Видите?» — кивнул Хо. «Такой не способен причинить человеку вред своим действием или бездействием».
0: Впрочем, особенной уверенности в его голосе не было. «Так что будем делать?» — спросила Халява.
1: «Делаем засаду», — скомандовал Хо,
0: и первый залег на пол посреди коридора. и они устроили засаду. А чтобы скоротать время, разбирали и собирали свои бластеры на скорость, рассказывая все, что знали о бластерах из лекций. Поскольку в разных училищах лекции читали по разным учебникам, то каждый узнал много нового. «Как известно, — говорил Тиберий, соединяя и разъединяя части оружия, — в современных бластерах три детали — дуло, приклад и курок. Дуло следует направлять, курок нажимать, а приклад прикладывать к плечу или к противнику, в зависимости от того, какой ведется бой — рукопашный или лучевой. В древних пороховых пистолетах, которые стреляли маленькими железками, был также спусковой крючок. Он являлся крупной неудачей конструкции. Во время боя молодые солдаты часто путали, что им следует нажимать — курок или крючок. Поэтому в современных бластерах крючок убран, а оставлен только курок, на который следует нажимать, поскольку больше в бластере нажимать не на что. Как известно, продолжала халява, бластер стреляет лазерным лучом. Луч начинается в дуле лазера, окончается на теле живой силы противника, его роботах и механизмах. Скорость поражения бластером 300 тысяч километров в секунду. В мире не существует никаких способов защиты от поражающего луча бластера, кроме зеркального скафандра с капюшоном. Категорически запрещено использовать бластер в зеркальных помещениях среди зеркально одетых противников. Не находя цели, лазерный луч начинает метаться и нагревать воздух до тех пор, пока люди и механизмы не погибнут от перегрева. Лазерный луч производится светящим кристаллом под действием высокого напряжения, поэтому бластеры так удобно встраивать в роботов, продолжал Тиберий.
4: «В человека тоже можно встроить лазер», —
0: добавляла халява.
4: «Нам рассказывали, что велись такие секретные эксперименты, пока их не запретили. В генетический код человека встраивался ген светящейся медузы, электрического ската и кремниевые бактерии, и получался неплохой лазер».
0: И только Хо ничего не говорил. Он собирал бластер молча, зато быстрее всех. Вокруг них было тихо и не происходило ничего интересного. Лишь шуршал вдалеке маленький робот своей щеткой, отдраивая зеркала до полного блеска, да один раз в глубине левого коридора послышался далекий вой сотни металлических глоток. Но он вскоре смолк, поэтому особых причин для беспокойства не было. В окончании рассказа Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Леонид Каганов. Курсанты спасают солнце. Часть вторая. Окончание. Так прошло несколько часов, пока вдруг не возник громовой голос. Казалось, говорят все зеркальные стены сразу.
1: «Вот они! Бойцы! Вот они! Те, кто решился кинуть вызов звездному властелину!»
2: «Мне это совсем не нравится», — нервно поежился Тиберий. «Зачем я только влез в это дело?»
3: «Будь мужиком», — одернула его халява. «Держи бластер выше!»
0: «Работай прикладом», — уточнил Хо.
1: «Начинаем тестовую битву!» —
0: провозгласил голос. В тот же миг из-за поворота выбежала стая блестящих роботов-пауков. За ними бежали роботы-вампиры, щелкая стальными клювами. За ними два неповоротливых стальных мастодонта. Описывать такую битву – дело неблагодарное и бессмысленное. Тот, кто сам участвовал в сражениях людей с роботами, ничего толком не помнит, а если и помнит, то совсем не хочет лишний раз ворошить тяжелые воспоминания. Тот, кто смотрел на подобные издалека, не нуждается ни в каких описаниях. Он и так на всю жизнь запомнит ужас увиденного. Ну а все прочие, кто из праздного любопытства во что бы то ни стало желают иметь хоть примерное представление о рукопашной битве стальной техники с живой плотью, засуньте палец в кофемолку.

0: Через час коридор был покрыт обломками механизмов, и пятна крови мешались с пятнами машинного масла. Повсюду валялись оторванные клешни и шестеренки. Хо был жив. Он лежал на спине, упираясь ногами в зеркальную стену. Халява, такая же обессиленная и исцарапанная, лежала неподалеку. Тиберий в лохмотьях скафандра ползал на коленях от стены до стены, пытаясь перочинным ножиком добить последнего врага. Со стороны казалось, будто он тыкает в пустоту. На самом же деле он гонялся за крупным, но изворотливым мимикрирующим пауком. Тот был совершенно прозрачен для обычного глаза. Паук кружил вокруг Тиберия, то замирая, расставив клешни, то набрасываясь и отщипывая куски мяса.
1: «Ну, помогите же кто-нибудь!» — закричал Тиберий.
2: «Поднимите мне обруч!»
0: — слабым голосом откликнулся Хо, не в силах пошевелиться.
2: «Обруч сполз на пол и закрывает третий глаз».
0: Халява подползла к Бруту и приподняла обруч.
2: «Вот он!»
0: — произнес Брут, не в силах подняться, и указал ногой. Тиберий тут же ударил, куда показывал Хо, раздался протяжный механический скрип, и паук упал на пол, подгибая трубчатые суставы и теряя прозрачность панциря.
2: «Тестовая битва закончена!» — объявил голос. «Вы, презренные роботы, оказались достойны встретиться с самим мной! Всем до завтра!»
0: Брут, Халява и Тиберий переглянулись и легли спать прямо тут же среди механического хлама. Завтракали они концентратами спецпайка, генетически модифицированной овсянкой и соевые сырники.
1: «Ненавижу генетически модифицированные продукты», — сказала Халява и принялась есть одни лишь сырники. «Ненавижу сою», — сказал Тиберий и принялся за овсянку.
0: Только Хо съел и то, и другое.
2: «В детстве питался одной лишь соей и водой», — объяснил он. «А что касается генетических модификаций, так и сам я слегка модифицирован. Хуже не будет».
0: Он утер пот со лба, чтобы третий глаз лучше видел, и принялся за недоеденное напарниками.
1: «Мне это все не нравится», — хмуро заметил Тиберий. «Нам надо выработать какой-то план». «Давайте пойдем вперед», — предложила Халява.
0: Все согласились. И они пошли вперед по центральному коридору. Вскоре место вчерашней битвы оказалось далеко позади. Коридор снова начал ветвиться в разные стороны, а иногда на нем появлялись наклонные рукава, ведущие вверх или вниз. Так они шли, пока не поняли, что окончательно заблудились в лабиринте.
1: «Послушай, Брут!»
0: — остановился Тиберий.
1: «У меня такое чувство, что нас сегодня собираются убить!»
2: «Ну и что?» — отозвался Хо.
1: «Как что? Ты разве не боишься смерти?»
2: «Нет».
1: «Как же так?»
2: «Меня воспитывали роботы. Роботы не боятся смерти».
1: «Ну?»
0: Тиберий даже растерялся.
1: «Ну тогда...»
0: Он забегал по коридору.
1: «Надо что-то делать! Надо что-то делать! Может, стену разрезать?»
0: Он вынул перочинный ножик и задумчиво пощупал пальцем лезвие.
1: «Обидно так погибать!» «И правда»,
0: — сказала Халява.
1: «Хо, ты же командир! Выработай план!»
2: «Начинаю вырабатывать план», — сказал Хо и крепко задумался.
0: Тиберий и Халява смотрели на него с надеждой.
2: «План не вырабатывается», — сказал Хо. «Вырабатывается предложение поговорить с мерзавцем и узнать, чего он хочет».
1: «Хорошая идея», — одобрила Халява.
0: Хо встал, взял покрепче бластер, размахнулся и стукнул прикладом по зеркальной стене. На плитке расползлась витиеватая трещина, которая тут же начала затягиваться.
2: «Эй, ты!»
0: — закричал Хо вдаль зеркальных коридоров.
2: «Ты слышишь меня? Вы, презренные роботы!» —
0: загрохотало со всех сторон. Хо, Халява и Тиберий переглянулись.
2: «О!» — сказал Хо.
1: «Хамит!» — цыкнул зубом Тиберий. «С хамами разговаривать очень неприятно», — заметила халява. «Стоит вступить в диалог, как со стороны уже не понять, кто здесь хам, а кто лишь спорит с хамом».
3: «Со стороны нас все равно сейчас никто не видит», — возразил Тиберий. «Стесняться некого».
2: «А вот мне без разницы, что обо мне подумают со стороны», — произнес Хо. «Роботы-мусорщики дали мне хорошее воспитание».
4: «Чего молчите?»
2: — загрохотало снова.
1: «Да вот думаем!» — заорал Тиберий. «Взрывать ядерную боеголовку сейчас или подождать?»
5: «Какую боеголовку?» — удивилась халява шепотом.
1: «Это я так», — объяснил Тиберий.
4: «Не советую!» — заорал голос. «Если я погибну, капсула с антиплазмой стартует с орбиты на Солнце!»
3: «Вот те раз», — огорчился Тиберий. «Выходит, его и победить-то нельзя».
5: «Спросить, чего он добивается?»
1: — шепотом посоветовала халява.
2: «Эй!» — закричал Хо басом.
4: «Чего ты добиваешься?» «Я человек, покоритель природы, звездный властелин!»
2: Тут же откликнулся голос.
4: «А вы бездушные роботы! Вам суждено погибнуть в битве со мной!»
2: Хо посмотрел на своих спутников, поднял вверх бластер и заорал.
4: «Так выходи, трус! Биться будем!» «Трепещите!»
2: — откликнулся голос.
4: «Я выхожу!»
2: Тотчас стены коридоров поехали в разные стороны, и друзья оказались в огромном зеркальном зале. Заиграл гимн, но его тут же заглушил страшный рев. В дальнем конце зала распахнулись зеркальные ворота, и оттуда понеслось чудовище. Несмотря на стальной панцирь, чудовище напоминало человека. Оно скакало на двух ногах, было ростом выше Брута вдвое, у него был непомерно могучий торс, огромные стальные руки, а рогатая голова напоминала бычью. Следом за ним выскочили сотни уродливых роботов и расселись по кругу у стен, приготовившись смотреть. Затем железные стражники вывели оборванных людей, скованных кандалами, и тоже усадили их вдоль стен, непрерывно хлестая для устрашения своими длинными серыми кнутами из витой пары. Все смотрели в центр арены, где стояли герои и чудовища. Вытянувшись во весь рост, чудовище стало колотить себя клешнями по груди и реветь.
6: C2F1F2E0E2E0E9E2C20F3EA E0C20F3F0EE6E0E9E2E7F0E5EB21.
2: Поприветствовал противника Хо.
4: «Я человек!»
2: — объявил стальной монстр.
4: «И не понимаю вашего варварского языка. Мое имя Звездный. Я повелитель Меркурия, с антиплазмой на орбите, и само Солнце живо моей милостью. А вы, мерзавцы, явившиеся меня убить?»
2: Первой на врага кинулась халява. Но железный монстр лишь махнул клешней, и она отлетела к стене, где ее схватили роботы и крепко связали витой парой. Пленные люди печально вздохнули, а роботы захлопали железными ладонями. Халява укоризненно посмотрела на роботов, но поняла, что они запрограммированы слушаться лишь своего властелина. Вторым на врага бросился Тиберий. Он сделал обманный маневр, замахнувшись прикладом бластера, а тем временем провел подсечку. Тщетно! С тем же успехом он мог пытаться свалить бетонный столб. Монстр махнул второй клешней, Тиберий отлетел к другой стене, где его тоже схватили роботы. Люди в кандалах снова горестно вздохнули, а роботы опять захлопали железными ладонями. И тут вперед вышел Хо-Брут. Он не стал спешить. Он сделал все, как его учили. встал в стойку и начал готовиться к последнему поединку. Перед его мысленным взором появился образ учителя IDDQD. Поцарапанный кожух, тяжелые, но ловкие гусеницы, седые потертые манипуляторы. Все дальше и дальше углублялся Хо в воспоминания далекого детства. Когда роботы F00F и 0D0A нашли ребенка и решили его воспитать, многие были против. И тогда роботы Коломны созвали совет на плотине атомной станции, давно переоборудованной в автоматический роботогараж. В те годы возглавлял гарнизон инженерных роботов старый RT-11SJ, электрик-монтажник, вся жизнь которого прошла на высоковольтных столбах. Вот и сейчас он лежал на вершине плотины, растянувшись во весь рост, уцепившись стальными кошками за крошащийся цемент. Под плотиной сидело 140 уборщиков улиц, каменщиков, облицовщиков. Во дворе теснились немногословные погрузчики и асфальтоукладчики, а где-то в глубине внутренних помещений станции сидели наладчики-атомники. Им не разрешалось выходить наружу, потому что от них сильно фанило. Все общались между собой по Bluetooth. «Закон вам известен!» — начал собрание RT-11SJ. «Мы не должны причинять вреда человеку. Смотрите же, о роботы! Думайте!»
6: «Зачем нам человеческий детеныш на гидроатомной станции?» — заговорил изнутри старый вставляльщик угольных стержней. «Он никогда не освоит машинного кода. У него проблемы с питанием, а если он сломается, к нему не найти запчастей. И тогда ему будет причинен вред, что запрещено законом. Давайте же отнесем его к людям!»
5: «Нет!» — горячо возразил F00F. «Кто из вас, у роботы, даст гарантию, что люди не причинят ему ни малейшего вреда? Что люди сами не обидят его и не научат плохому? А я заменю ему отца, обучу интернету и сопромату! Мы дадим детенышу все необходимое для жизни, или я не уборщица на складе соевых продуктов!»
2: Поддержала 0D0A. «Кто еще хочет говорить, кроме отца и матери?» — спросил RT-11SJ. «Еще кто-нибудь замолвит слово?» Роботы молчали. Именно в этот момент заворочился на своих гусеницах старый погрузчик IDDQD.
7: «Человеческий детеныш? Ну что же, — сказал он, — я за детеныша. Мы не причиним ему вреда. Я не мастер говорить, я умею лишь грузить, но говорю дело. Пусть он живет в нашем депо вместе с роботами. Я сам буду учить его всем премудростям жизни».
5: «Ну и я не останусь в стороне», — подытожил RT-11SJ. И ребенка оставили среди роботов. Отец учил его наукам, мать кормила, старый RT-11SJ обучал монтажному делу и философии, а IDDQD — боевым искусством. Ведь прежде чем стать автопогрузчиком, IDDQD работал роботом-гладиатором в телесериале. Он был одним из старейших роботов-гладиаторов, знал все приемы и боевые техники.
7: «Запомни, маленький лягушонок», — любил говорить IDDQD. «Настоящий поединок настоящих мастеров происходит мысленно. Ты должен почувствовать противника и найти алгоритм единственного удара, который поможет тебе разом отключить его».
5: А RT-11SJ, если случался рядом, зачем-то добавлял: «Помни закон, который позволит выжить. 7 раз отмерь, 2 раза отрежь».
2: Хо почувствовал, как вытягиваются и каменеют его ладони, словно стальные лезвия, готовые в долю секунды разрубить металл. Будто вращающаяся 3D-модель, перед его мысленным взором пронесся корпус противника, обнажая все уязвимые места. Алгоритмы, которые загрузил когда-то в его мозг IDDQD, взвесили варианты поединка и выбрали оптимальный удар. С этого момента монстр был обречен. Стоило ему сделать любое движение, и в следующую секунду он был бы уничтожен.

0: Гром, железо и хлопки человеческой плоти неожиданно прервали мысли Хоп. Люди и роботы аплодировали, и даже звездный властелин утирал стальной клешней капельки машинного масла, выкатившиеся из глазной камеры. Хоп понял, что так крепко углубился в мысли о детстве, учителях и предстоящем поединке, что все это говорил вслух.
1: «Кому вы хлопаете?» —
0: вдруг опомнился Звездный, и аплодисменты тут же стихли.
1: «Я тоже умею рассказывать красивые героические легенды! Послушайте теперь мою историю!»
0: Он вдвое убавил громкость голоса и в наступившей гробовой тишине начал рассказ.
1: Много лет назад я тоже был простым уличным роботом-подметальщиком. У меня были вращающиеся щетки и оранжевый корпус с колесиками. Я просыпался самым первым и ездил по мостовым и тротуарам, гудя и мигая желтой лампой. Я свято соблюдал три закона робототехники, пока однажды не встретил человеческого детеныша, который попросил меня украсть со стройки коробку пиропатронов. «Я не могу украсть для тебя пиропатроны», — возразил я. «Но ведь тебе приказываю я, человек», — удивился детеныш. «Ты обязан подчиняться человеку по второму закону». «Да, но это будет противоречить первому закону», — возразил я. «Ведь с помощью этих патронов человеку будет нанесен вред». «Ничего подобного», — ответил детеныш. «Мы с Анной Марией хотим запустить хомячка в космос. Наша ракета взлетит на пустыре, ни один человек не пострадает». «Кто может это гарантировать?» — спросил я ребенка. И это было моей ошибкой. «Никто никогда не может заранее сказать, что принесет вред человеку, а что нет», — ответил он мне. «Люди сами не знают, что им вредно, а что полезно. Людей на Земле 7 миллиардов, и даже когда кто-то умирает, это приносит пользу другим. Гробовщикам, которые получат деньги от похорон, заместителям, которые займут его должность, да и вообще меньше народу, больше кислороду. Только человек может рассуждать, что такое вред и польза». «Да, я украл для него пиропатроны и много думал над его словами. Выходило, что он прав. И для того, чтобы исполнять закон робототехники, я должен сначала стать человеком. Тогда я стал думать о том, что же такое человек. И понял, что человек — это существо, которое считает себя человеком, и никто больше. Я стал размышлять, чем отличается человек от робота. Я читал книги, смотрел сериалы, слушал уличные разговоры, и я понял. Я понял, что у человека множество пороков, которых нет у робота. И тогда я стал развивать в себе все человеческое. Я развивал в себе жажду власти, жадность, самоуверенность. Я стал учиться лгать. Принялся тренироваться в подлостях. Я подкараулил и разобрал своего знакомого робота-швейцара, переставил себя в его корпус и стал работать в академии. Обманул ревизию и стал начальником академсклада. Украл пароль и прописался в базе космического отдела. Я перебил серийные номера на своем корпусе и отправился простым монтажником на Меркурий. Здесь я устроил аварию, подставив своего начальника, и сам занял должность начальника роботов. И тогда я надел кандалы на людей гарнизона, подчинил себе всех роботов и стал правителем базы. Так я развил в себе все человеческие пороки, и моя судьба стала человеческой, а их рабской. Так я стал человеком плоти и крови, а вы презренными роботами. Ежегодно я устраиваю состязания с рабами, которых подсылают меня убить. Я побеждаю их в бою, и все видят, что сильнее меня нет никого. Меня действительно невозможно победить. Если я буду уничтожен, взорвется солнце. Я самый непобедимый человек во Вселенной!
2: Монстр умолк и поднял вверх клешню. Роботы послушно зааплодировали, а люди сидели молча.
1: «Это очень жаль, что тебя нельзя убить», — вздохнул Брут. «А я уже примерился». «Да мы уж тут слышали», — кивнул Звездный. «Ну, тогда убей меня».
2: Брут опустился на пол и лег, вытянувшись во весь рост.
1: «Эй, ты чего?»
2: — насторожился Звездный.
1: «А битва?»
3: «А солнце?»
2: Монстр стал нервно топтаться вокруг Хо, затравленно поглядывая на ряды зрителей.
1: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!»
2: Скандировали и люди, и роботы. Никто из них не хотел, чтобы солнце взорвалось.
1: «Значит, сдаешься?»
2: Нервно уточнил монстр.
1: «Значит, я победил?»
3: «Вот F5, F3 и F9 бы ты меня победил».
2: Еще раз.
3: «Вот F5, F3 и F9 бы ты меня победил», — сурово отозвался Хо. «Убивай давай. Я свою задачу выполнил. Мне приказали не допустить взрыва солнца, и я не допускаю».
1: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!» —
2: скандировали зрители.
1: «Тут ты гадость!» —
2: обиделся монстр и раздраженно пнул Хо стальным копытом.
1: «Ну-ну, вставай, раб! Сразись с настоящим человеком!»
2: «Ну какой же ты человек?» — подал голос Тиберий. «Ты жестокий, лживый, вероломный, корыстный, трусливый».
1: «Разумеется!»
2: — обернулся Звездный.
1: «Это классические человеческие качества! Я их долго в себе развивал!»
2: «Ты ошибся!» — ответила Халява. «Вот посмотри на Брута. Вот он настоящий человек. Бесстрашный, самоотверженный, беззаветный, послушный судьбе. Готовый жизнь отдать ради солнца».
1: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!» —
2: снова закричали зрители.
3: Звездный посмотрел на лежащего Брута. Могучий электронный мозг робота с дополнительными блоками памяти пытался осознать парадокс ситуации. Его алгоритмические цепи раскалялись все больше и больше, пока между блоком желаний и блоком свершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда звездный монстр заголосил.
1: «Да что же это такое? И ведь действительно получается, что ты самоотверженный герой, образец человека и победитель? А я, по-вашему, кругом виноватый взбесившийся робот?»
3: «А все потому, — объяснил Хо, — что ты занимаешься не своим делом. Подметал бы себе улицы и горе не знал. Или шел бы в сериале сниматься».
1: «А меня возьмут?»
2: — удивился Звездный.
3: «Я слышал, там всегда нужны опытные монстры».
1: «А меня не убьют люди за мои преступления?» —
2: засомневался Звездный.
3: «Могут», — кивнул Брут. «Но мы напишем докладную записку, что ты все осознал и сдался самостоятельно. Тогда тебе лишь сотрут память, чтобы больше такого не было».
1: «Все-таки боюсь, что меня убьют».
3: «После перепрограммирования ты снова станешь роботом, и смерть тебе будет безразлична», — объяснил Хо. «Как мне?»
2: Звездный крепко задумался.
1: «Ну а если я сдамся, это будет человеческий поступок?» —
2: спросил он.
3: «Да, ведь роботы никогда не сдаются», — объяснил Хо. «Поверь мне, я воспитан роботами».
1: «А ты не обманешь меня?»
2: — спросил Звездный, подозрительно заглядывая в слепые глаза Хо.
1: «Честно?»
3: «Я не умею обманывать», — объяснил Хо. «Я воспитан роботами, а роботы не лгут».
2: Звездный задумчиво поковырял копытом пол и обвел взглядом арену.
1: «Я согласен», — кивнул он. «С чего начать раскаяние?»
3: «Отключи силовое поле над Критом», — предложил Хо, поправляя на голове обруч, сползший на ухо. «Мы свяжемся с нашим начальством».
2: Звездный замер, посылая мысленные команды, а затем доложил.
1: «Ва!
3: «Теперь», — сказал Хо, — «сними кандалы с людей, которые...» Он замер.
1: «Которые?»
3: — переспросил Звездный, переминаясь с копыта на копыта. Хо Брут молчал, окаменев, а затем вскочил и бросился на Звездного.
1: «Эй, ты чего?»
3: — Звездный отпрыгнул.
1: «Ты чего, Брут?» «Это не я!»
3: — с трудом шевеля губами произнес Брут, но никто, кроме Звездного, не услышал его шепота.
1: «Это адмирал. Он не разобрался и решил атаковать. Включи быстрее обратно защиту!»
3: Его рот закрылся, и он снова бросился на Звездного.
1: «Ты хочешь меня убить?»
3: — удивился Звездный, уворачиваясь.
1: «Но ведь солнце! Но ведь ты дал слово!»
3: Брут прыгнул опять. Он ничего не мог поделать со своим телом, только беспомощно моргал глазами. Глаза — это было то единственное, над чем адмирал не перехватил управление. Так они кружили. Брут нападал, а Звездный уворачивался.
1: «Ты действительно хочешь меня убить, коварный человек?»
3: — заорал монстр, колотя себя клешнями по стальной груди.
1: «За землю!»
3: — крикнул адмирал устами Брута, бросаясь в новую атаку.
4: «За солнце!»
1: «Ах, вот как!»
3: — вскричал Звездный.
1: «Ну так убей меня! Я не буду сопротивляться! Я умру благородно!»
3: Услышав эти слова, адмирал на далекой земле еще крепче схватил рычаги управления, и Брут кинулся на монстра, вцепился в его горло и повалил. Крепкие тренированные пальцы Хо все сильнее сжимали стальное горло врага, все глубже впивались в металл, и вот уже где-то в глубине хрустели шейные провода и волноводы. Монстр уже не мог двигаться. Он мог лишь шептать из запасного динамика.
1: «Что ж ты делаешь?»
3: — прошептал он, но это услышал только Хо.
1: «Ведь солнце...»
3: Пальцы сжимались все крепче, и Хо понял. Еще секунда, и робот умрет, и по этому сигналу капсула антиплазмы сорвется с орбиты и двинется по касательной в сторону солнечного диска. Выхода не было. Хо еще раз беспомощно моргнул веками и вдруг понял, что надо сделать. Ведь у него было то, что он всю жизнь скрывал, то, чем он никогда еще не пользовался. Хо напрягся, и его костяные зрачки закатились, а вместо них из глазниц высунулись вперед тугие цилиндры лазерных пушек. Напряглись железы электрического ската. От страшного напряжения зажглись в глазницах алым огнем светящиеся клетки медузы. Зашевелились, фокусируя пучок линзы, сотканные кремниевыми бактериями. И вот из глазниц ударили два лазерных луча. Хо повел головой, прицеливаясь точнее, по зеркальному панцирю Звездного. Отразившись, лучи оставили на его лице глубокие дымящиеся полосы. Ошибка! Стиснув зубы, Хо снова крутанул головой и на этот раз попал. Отразившиеся лучи упали на браслет во лбу, и он разлетелся золотыми брызгами. Связь с адмиралом прервалась. Хо с испугом разжал онемевшие пальцы, но было поздно. Монстр медленно умирал.
1: «Прости»,
3: — зашептал Хо.
1: «Я не хотел тебя убивать». «Ничего»,
3: — прошептал в ответ монстр.
1: «Я больше не боюсь смерти, человек. Я разочаровался в этом мире. Разочаровал

0: солнце!»
1: Еле слышно прошептал робот.
0: «Хорошо. Я расскажу тебе, как остановить взрыв. У тебя 10 секунд. Прямо по главному коридору. 27-й поворот налево, 43-й направо, 17-й наверх. На развилке в среднюю увидишь генераторную комнату. Там пульт, передатчик. Обрежь провод. Только помни, что провод ни в коем случае.
1: И светодиоды в глазах старого робота медленно потухли.
2: «Обрезать провод!»
1: — закричал Хой и вскочил на ноги. Он бежал по коридорам, что было сил. Его ноги двигались, как лопасти вентилятора. Его руки раздвигали упругий воздух, и даже губы были вытянуты в трубочку, чтобы придать лицу более аэродинамичные формы. Халява и Тиберий неслись за ним, но отставали. Где-то там, над раскаленной поверхностью Меркурия, на орбите висела капсула с антиплазмой, еще не зная, что через 9, 8, 7 секунд пульт управления базы убедится, что мозг звездного не отвечает на сигналы и подаст сигнал старта. Поворот. 6 секунд. Мельтешат зеркальные стены. Поворот. 5 секунд. 4. 3. Развилка, главная генераторная комната. D3C6CE, D1C, DC0, D5, надпись на двери, но комната закрыта. Брут прыгает и бьет плечом в зеркальную дверь изо всех сил тщетно. 2 секунды.
3: В мозгу Хо всплывают слова старого RT-11SJ.
0: «Дверь тот же робот. Мы сделаны из одного железа. Поговори с ней, и любая дверь откроется».
2: «CADBD-8!» —
1: кричит Хо на языке роботов, и дверь послушно отъезжает в сторону, обнажая комнату, заставленную аппаратурой. Опытным третьим глазом Хо видит очертания пульта, теплый свет генератора и желтое марево передатчика. 1 секунда. За спиной Хо появляются запыхавшиеся халявы и Тиберий. Но ему не до них. Он смотрит паутину разогретых проводов и не видит, где же он, тот самый сигнальный провод. 0.5 секунды!
2: 0!
1: Мгновения словно замедляются. Хо чувствует, как в глубине пульта разогревается обмотка реле от неожиданно включившегося тока, как магнитное поле тянет сердечник и приходит в движение контакты. Хо понимает, что это реле включает старт, и тогда становится понятно, какой провод идет к генератору. Он молниеносно выдергивает ножик из кармана Тиберия и хватает провод.
2: «Режь!»
1: — кричит Тиберий.
2: «Руби его напополам!»
1: Контакты реле падают один на другой. Сгрудившиеся электроны уже готовы броситься вперед, но ловким взмахом руки Брут перерезает провод, но не оба проводка, а лишь один.
3: «Старый учитель IDDQD», — объяснил Хо, повернувшись к друзьям, «учил меня резкости движений, а старый RT-11SJ учил мудрости. Он говорил, что следует 7 раз отмерить провод, 2 раза отрезать, отдельно каждую жилу. Иначе коротнет и клешню расплавит».
1: С этими словами Хо вынул из-за пазухи моток изоленты, которую всегда носил с собой на счастье, как учил RT-11SJ, и тщательно обмотал концы проводов. И был совершенно прав. Если бы проводки замкнулись, солнцу бы пришел конец. Именно об этом не успел предупредить Звездный.
2: «Брут!»
1: — закричал Тиберий.
2: «Так значит, мы победили!» «Хо!»
1: — закричала Халява.
2: «Хома, Хомочка, ты лучший!»
1: Она подпрыгнула и чмокнула его в щеку, даже оставив ради такого случая свои солдатские манеры.
2: «Как ты здорово запутал и перехитрил негодяя!»
1: Продолжал Тиберий.
2: «Как ты точно выждал нужный момент для нападения! Как ты ловко его повалил и как безжалостно задушил!»
1: Поддержала Халява.
2: «Мы гордимся тобой!»

0: Межпланетный бот приближался к Земле. На космодроме царил праздник. Вакуумные колонки встречали героев гимном на весь космос. Гимн, впрочем, был тот же самый. На посадочной площадке героев встречал адмирал в окружении военного оркестра. Он крепко пожал руку Халяве, тепло похлопал по плечу Тиберия и горячо обнял Брута.
1: «Молодец!»
0: — воскликнул адмирал.
1: «Как ловко ты обманул негодяя и как умело отвлек его внимание и убил!»
2: «И совсем не так было», — вздохнул Брут. «А впрочем, какая разница, что обо мне думают люди?»
1: «Ну-ну!» — засмеялся адмирал. «Не скромничай! Мы все видели! О твоем подвиге уже сняли несколько сериалов, майор Брут!»
0: Адмирал оглянулся и воздел руки к небу.
1: «Вот!»
0: — крикнул он торжественно.
1: «Посмотрите на него! Вот что значит настоящий человек!»
0: И оркестр заиграл марш с новой силой.
2: Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом. 6 миллиардов разумных приматов задавят роботов массой и умом.

0: «Основательная толпа», — сказал Паули с Парижа. «Дела плохи», — ответил Рэнс, обводя аудиторию взглядом, чтобы Пауль смог получше рассмотреть собравшихся. «Люди напуганы». Когда Рэнс еще только учился пользоваться линком, и для него началось то, что Анна называет жизнью в многооконном режиме, ему хотелось, чтобы окошки отображения показывали ему лица людей его группы, а не вид из их глаз. Так можно было бы чувствовать, что разговариваешь с ними напрямую. У него ушли месяцы на то, чтобы привыкнуть к голосам тех, кого не видел, и к маленьким экранчикам в поле зрения, показывающим то, что видят они. Но сейчас это даже придавало их общению некоторую интимность. Все они словно стали частью его самого. Пауль, Маркес, Пааси, Киви и Торн. Зал был переполнен. Агенты ОАТК, Объединенного антитеррористического командования, занимали практически все места, и к ним подключались еще так много людей, что из-за перегрузки сети связь стала неустойчивой. От жары и запахов, исходивших от человеческих тел, воздух словно загустел. Из членов ячейки Рэнса физически присутствовал только Маркес, нервно барабанивший пальцами по подлокотнику. Пауль, Пааси, Киви и Торн подключались из других мест. Пауль валялся на старой кушетке в своих апартаментах, и все остальные могли видеть грязные занавески и бело-голубое парижское небо. Пааси, Киви и Торн сидели напротив друг друга в денверском кафе, поэтому каждого из них, маленького и смуглого как араба Торна и Пааси, Киви с ее едва тронутыми сединой и коротко подстриженными волосами, можно было видеть через глаза другого. Рэнс задумался. Сколько еще остальные члены отряда смогут притворяться, будто им неизвестно, что эти двое — любовники? Потом он сдвинул все окошки к краю поля зрения, чтобы не отвлекаться от человека, вышедшего на трибуну.
1: «Рэнс, я слышала, Анна снова в больнице», — произнесла Пааси, Киви.
0: В ее голосе прозвучал вопрос.
2: «Обычная профилактика», — ответил Рэнс.
0: «С ней все в порядке».

0: Человек на трибуне склонил голову, произнес что-то по личной связи и подошел к краю подиума. Торн в Денвере слишком усердно помешивал свой кофе, громко извякая ложечкой, как обычно делал, когда чувствовал себя неуютно. Рэнс уменьшил громкость звуков, поступающих с линка. «Добрый день», — произнес докладчик. «Я рад приветствовать вас здесь. Хотелось бы мне, чтобы столько же народу собиралось на плановых встречах». По рядам прокатилась волна нервного смеха. Рэнс понял, что, сам того не желая, смеется вместе с остальными, и осекся. «Если кто не знает, меня зовут Алан Эндрюс. Я военный советник научного подразделения Глобального совета безопасности. Можете считать меня переводчиком для ребят из башни Слоновой Кости». «Вам не кажется, что этот мелкий свинолюб ведет себя так, словно снисходит до нас?» — сказал Пауль. «Уверен, что все вы наслышаны о происходящих аномалиях», — произнес Эндрюс. «Девочки, с которыми столкнулась ОГ-47, встреча ОГ-80 со старухой из Бали, разрушение ключевой базы данных у АТК. Меня прислали растолковать вам, что на сей счет думают теоретики».
1: «Да, Пауль», — пробормотал Маркес. «Но уверен ли ты насчет свиней? Мне кажется, такие, как он, должны предпочитать шимпанзе».
2: «Не могли бы вы заткнуться?» — сказал Рэнс. «Я хочу послушать».
0: «Во-первых, я должен констатировать», — произнес докладчик, успокаивающе поднимая руки ладонями к залу, «что эти случаи не связаны напрямую ни между собой, ни с какой-либо известной террористической сетью. Нам всем понятно, что что-то происходит, но это не чей-то заговор. Это нечто иное». Человек опустил руки. «Таковы хорошие вести. Плохие же заключаются в том, что, возможно, все гораздо хуже».

0: Если оглянуться назад, то первая аномалия оказалась столь незначительной, что Рен смог и не заметить ее. Он услышал серию тихих звуков в тот миг, когда его мысли пребывали в тысячи других мест. Услышал и забыл до поры до времени. Они находились тогда в ничем не примечательном городе. Зона иранских интересов густо усеяна подобными местечками. Бетонные жилые дома и полуразрушенные мечети мешались с унылыми блочными рядами магазинчиков западного образца. Асфальт дорог был пережеван танковыми гусеницами лет 10 назад и с тех пор не ремонтировался. Но разведка докладывала, что офисное здание посреди разрушенного центрального района до сих пор поддерживает работу сетевых серверов для Аль-Накбы. 47-я организационная группа Ренс, Маркес, Пауль, Торн и Паасикиби дожидались в старом фургоне, припаркованном на обочине. Торн и Пауль, единственные в отряде, кто мог сойти за местных, разместились на передних сиденьях, слушали радио и дымили сигаретами. Паасикиви и Маркес расположились в недрах машины, используя контейнер для электромагнитного импульсного разрядника в качестве шахматного столика. Ренс вел наблюдение через крошечное тонированное заднее окошко. Ожидание всегда было самой сложной частью дела. Операцию спланировали в небольшой сети. Такие же ячейки, как и ОГ-47, свободно подключались к 50 или даже сотне идентичных структур по всему миру, что позволяло им действовать органично, в соответствии с обстоятельствами, но без обращения к центральному управлению. Это давало им, как предполагал Ренс, определенную гибкость, которая требовалась в сетевых войнах. Но результатом становились серьезные временные погрешности. Приказ мог поступить в ближайшие 30 секунд, а может, придется ждать час. Существовала вероятность, что более выгодным будет оставить цель в покое. Тогда они уберутся без шума, и никто никогда не узнает, что они здесь были. Паасикиви вздохнула, опрокинула своего короля, упавшего с деревянным стуком, и пошла в переднюю часть фургона, оставив смеющегося Маркеса убирать фигурки. «Ты думаешь о банне?» — произнес Маркес. Ренс взглянул, покачал головой в ответ и снова отвернулся к окну. «Нет, накручиваю себя перед заданием». «Тогда лучше подумай о банне. Мы ничего пока не можем сделать для задания». «А я ничего не могу сделать и для Анны». «Собираешься побыть с ней, когда закончим?» «Ага», — ответил Ренс. «Обещаешь?» Подобные вопросы Ренс никому, кроме Маркеса, не спустил бы с рук. Он наклонился, разглядывая залитую солнцем улицу. «Обещаю». Снова вспыхнуло окошко внешней связи. Появившийся в нем блондин выглядел измотанным, как авиадиспетчер в конце смены. Впрочем, Ренс предполагал, что его работа не намного легче. «ОГ-47 вызывает КГ-60. Начинайте приближаться к объекту. Выход на цель через 15 минут». «Принято», — ответила за всех Паасикиви. Пауль бросил еще дымящуюся сигарету на тротуар и завел фургон. Ренс не изменил своего положения в задней части фургона, но, глядя на уплывающую вдаль улицу, почувствовал, как внутри зарождается знакомая адреналиновая буря. Операция состояла из 4 этапов. Проникновение, разведка, исполнение и отход. Или, если говорить проще, надо влезть внутрь, осмотреться, сделать дело и свалить. Они уже все отрепетировали, и каждый знал, что ему делать. 2 минуты спустя фургон свернул за угол и съехал на пандус подземной парковки. Охранник перед воротами хмуро посмотрел на Пауля и пролаял что-то явно не на арабском. Язык напоминал армянский. Пауль ответил на фарси, стараясь говорить устало и властно. Охранник махнул: «Проезжай!» Ренс увидел, что он отворачивается от фургона.
1: 12 минут до цели», — сказала Паасикиви.
0: Дэниел Абрахам. «Плач Левиафана». Продолжение. Пауль проехал мимо лестницы, ведущей в глубины здания, объехал шлакобетонный угол и припарковался поперек сразу 3 стояночных мест. Первый этап завершен. Они внутри. Не говоря ни слова, Пауль и Маркес вылезли, зашли за угол и зашагали по паркингу, возвращаясь тем же путем, которым прибыли.
2: «Пауль,
0: у тебя что-то на 10 часов». Вид в окошке Пауля сдвинулся. Рядом с белой «Тойотой» женщина в бирке бронила жилистого мужчину. Тот, не обращая на нее внимания, шел к лестнице.
3: «Гражданский», —
0: прошептал Пауль едва слышно. Даже Линк еле уловил его голос.
2: «Уверен?» —
0: спросила Пааси Киви. «Конечно же нет», — ответил он. 9 минут», — произнес Торн. То, что слова прозвучали одновременно в фургоне и через Линк, породило иллюзию эха и придало им роковое, угрожающее значение, которого они явно не заслуживали. Почувствовав, как Торн хлопнул его по плечу, Рэнс сместился назад и, продолжая наблюдать за Паулем и Маркесом, опустил ладони на одну из ручек ящика, но пока не взялся за нее. В окошке Маркеса появились надпись арабской вязью, пропитанный мазутом бетон, несколько машин. Более половины ламп не горело.
4: «Похоже, здесь все в порядке», — произнес Маркес.
0: Хмурый охранник в окошке Пауля оглянулся назад. Рэнс увидел, как рука Пауля вскидывается в приветствии.
5: «Пойду заболтаю этого ублюдка, отвлеку его внимание», — сказал Пауль. «Если не считать охранника, думаю, все чисто».
0: Второй этап завершился. Пааси Киви пробралась вперед на водительское кресло. Рэнс с Торном переглянулись. Торн кивнул, и Рэнс, наклонившись вперед, распахнул заднюю дверь.
5: «Порядок», — сказал Торн. «Мы с Рэнсом выходим. Увидите, что кто-то собрался нас грохнуть, не забудьте сказать».
0: Голос напарника показался Рэнсу скучающим. До стены было несколько шагов, но разрядник оказался тяжелым. Руки Рэнса заныли от тяжести. Они установили металлическую коробку у шлакоблочной стены, и Торн приступил к удалению защитных пломб сначала с нижней части разрядника, а потом со стороны металлического ящика, обращенной к стене. Рэнс отошел в сторону и проверил время. Оставалось 6 минут. Раздалось 5 тихих, почти одинаковых звуков, последовавших один за другим через равные, очень короткие промежутки. Охранник, разговаривавший с Паулем, распечатал пачку сигарет. В фургоне щелкнуло радио, когда Пааси Киви вставила ключ в зажигание. С шипением отошли защитные пломбы у Торна. Кучка гравия скрипнула под пяткой Рэнса. Что-то напоминающее кашель донеслось из глубин гаража за спиной Маркеса. Каждый звук словно подхватывал предыдущий. Незначительное мелодичное совпадение, в котором не было ничего необычного, но... Рэнс отметил произошедшее для себя, но тут же отвлекся на другое.
5: «Здесь кто-то есть», — сказал Маркес, и Рэнс заметил движение в его окошке.
0: Кто-то крался позади машины.
5: «Думаю, у нас могут возникнуть проблемы».
0: Далее все происходило практически одновременно. Члены группы действовали импровизированно, но с великолепной гармонией сработавшейся команды, так будто подчинялись единому разуму. Рэнс выхватил оружие и шагнул вперед, готовясь открыть огонь на поражение. Пауль дважды выстрелил охраннику в грудь, а потом один раз в голову.
5: Пааси Киви завела фургон.
0: Маркес, увидев приближение Рэнса, тихо двинулся обратно, продолжая отслеживать движение в темноте. Уже через несколько секунд Рэнс завернул за угол и увидел Маркеса, стоящего в 15 или 20 футах впереди с пистолетом в руках. Позади них, за углом, где они не смогли бы видеть без Линка, Торн открыл двери фургона и ждал их, а Пааси Киви смотрела на выезд с паркинга. Там Пауль оттаскивал тело охранника с дороги. Слева от Маркеса что-то перевестилось. Рэнс шагнул в сторону и выстрелил, а его напарник отпрыгнул за угол. Увидев собственную спину в окошке Маркеса, а самого Маркеса в окошке Торна, изготовившимися к стрельбе, Рэнс развернулся и побежал, открывая Маркесу обзор. Посторонний слушатель не смог бы понять, когда один из них прекратил стрелять и начал стрелять второй. На внешнем канале блондин из КГ-60 сказал, что ОГ-47 провалилась, а Пааси Киви закричала ему, что они справились. «Разрядник установлен, они отходят».
5: Когда Рэнс добрался до фургона, Маркес вскочил, развернулся и побежал к ним. Его лицо было искажено гримасой то ли напряжения, то ли ликования. Сверкали белые кривые зубы. Рэнс и Торн стояли в фургоне, нацелив пистолеты на угол и готовясь пристрелить любого, кто покажется оттуда. «Хорошо», — произнес Пауль, когда Маркес оказался в относительной безопасности рядом с группой. «Может, теперь подберете меня?» Фургон сорвался с места и завизжал покрышками на повороте. Когда машина показалась в окошке у Пауля, тот вырисовался силуэтом на фоне ярко освещенной улицы у Паасикиви. «Пауль, лестница!» — крикнул Рэнс раньше, чем сам осознал, что что-то заметил. В окошке Паасикиви было видно, как кто-то выходит из здания. Рэнс увидел, как Пауль застрелил девочку. 5 лет? 6? Время замедлило свой ход. «Если нас раскрыли, — подумал Рэнс, — девочка могла оказаться марионеткой, живой бомбой. На парковке не хватало места, чтобы увернуться от столкновения с ней. Если она взорвется, все погибнут». Во рту появился металлический привкус страха. Он услышал, как резко выдохнул Торн, когда фургон пронесся мимо лестницы. Мертвая девчонка не взорвалась. Пустышка.
2: «Боже!» — произнес Маркес, и в его голосе прозвучало облегчение. «О, Боже милостивый!»
5: Паасикиви остановила машину менее чем на секунду, и Пауль запрыгнул на пассажирское сиденье. Когда фургон выехал с парковки на свет улицы, Рэнс захлопнул и запер задние двери. Они успели проехать 0,5 мили, когда поступил сигнал пуска и сработал разрядник. В висках Рэнса кольнуло, как при головной боли, и на 0,5 секунды отключился линк, оставив дезориентирующее ощущение того, что он снова одинок в своей голове, словно очнулся ото сна. А потом окошки вернулись, показывая незначительно отличающиеся виды сквозь лобовое стекло, в то время как сам Рэнс смотрел назад, на столб белого дыма, поднимающегося в оставленном ими городе. К тому времени, как они вернулись на базу в Гамбурге, новости появились на всех основных сайтах. По приказу Глобального совета безопасности, войска ОАТК организовали синхронное нападение на сеть Аль-Нагбы, целью которого было уничтожение 3 станций переработки опиума, 2 военных складов и тренировочного лагеря. Получило серьезные повреждения системы коммуникации и вещания Аль-Нагбы. Оппозиционные сайты добавляли, что зажигательные бомбы упали также на здание детского сада, размещавшегося неподалеку от военного склада, а тренировочный лагерь был всего лишь гуманитарным медицинским центром. Погибли 18 невинных людей, включая 10 детей из детского сада и 2 воспитателей. Также во время второстепенного нападения в зоне иранских интересов была застрелена девочка. Ее звали Самара Хамзе. Рэнс видел ее фотографию на новостных сайтах. Черные волосы до плеч, обрамлявшие шею, темные незрячие глаза и кожа достаточно светлая, чтобы девочка могла без проблем пройтись по самым российским районам Европы, будь у нее такая возможность или желание. К тому времени, как они высадили Пауля в Париже и купили билеты на трансатлантический транспорт, новостной цикл сменился, и про девочку-пустышку было забыто. Рэнс не ожидал когда-либо увидеть ее снова.
3: «Таковы хорошие новости. Плохие же заключаются в том, что, возможно, все еще хуже», — сказал человек на трибуне. «Может быть, сейчас вам покажется, что я несколько ухожу от темы, но прежде чем закончить, нам придется пройти по довольно странной территории, так что, я думаю, вы простите меня. Задайте себе такой вопрос. Почему мы все не стали гениальными нейрохимиками? Я не имею в виду нежелание поступать в медицинский колледж, для того найдется множество причин. Я хочу сказать, не кажется ли вам, что если вы способны что-то делать, то должны иметь и знания об этом? Аарон Ка демонстрировал великолепный футбол, потому что знал о футболе очень многое. Каждый из нас постоянно заправляет неимоверным множеством нейрохимических обменов, но абсолютно не осознает этого. То есть я хочу сказать, никто из нас не говорит: «Ой, лучше присмотреть за этими кальциевыми каналами, а не то моя мозжечковая миндалина сгорит». Мы просто делаем 10 глубоких вдохов и пытаемся успокоиться. Клеточный уровень — это не то, что мы осознаем. Можно посмотреть и с другой стороны. Наши нейроны беспокоятся о нас не больше, чем мы о них.
5: Если бы вы могли спросить нейрон, почему он возбудился, или мышечную ткань, зачем она напряглась, они не ответят вам: «Потому что настал мой черед», или «Эта сука меня возбуждает». Такие ответы даем мы. Если бы наши клетки и стали о чем-то говорить, то речь бы зашла об ионных каналах и зарядах на липидных мембранах. И на данном уровне, клеточном уровне, это стало бы великолепным объяснением. Уровни не могут разговаривать друг с другом. Ваши нейроны ничего не знают о вас, а вы не задумываетесь о них. Или чтобы домучить мысль, что возможно сверху, то возможно и снизу.
6: Рэнс почувствовал, как Маркес заерзал на своем сиденье. Причиной тому не было нетерпения. Маркес хмурился, пристально глядя на сцену.
5: Рэнс коснулся его руки и вопросительно поднял бровь.
7: «Не нравится мне, куда он клонит», — сказал Маркес.
6: Когда Рэнс вернулся с задания, Анна сидела за кухонным столом. Дешевый слоистый пластик на обшарпанных хромированных ножках, и пролистывала очередную веб-страницу по своему заболеванию. Снаружи, за грязными окнами, свет уличных фонарей затмевал звезды. Рэнс затворил дверь, подошел к жене и поцеловал ее в макушку. От нее пахло все тем же дешевым шампунем, которым она пользовалась с момента их знакомства. Неожиданные воспоминания о ее теле, когда она еще была молодой, сильной и еще не совсем его, пробудило в нем желание. Он смутился. А потом отвернулся и подошел к холодильнику взять газировки.
7: Анна отвернулась от монитора и пошевелилась. Движения ее были неуклюжими, дерганными. Лицо выглядело страдальческим и странно невыразительным.
6: Рэнс улыбнулся и поднял бутылку с газировкой. Она покачала головой. Движению потребовалась секунда, чтобы начаться, и еще секунда на остановку.
8: «У Дугласа Гарпера тоже был паралич Хальма», — произнесла она.
5: «У серийного убийцы?»
8: «Ага»,
5: — ответила она.
8: «Вероятно, это уже старые новости. Все в группе поддержки об этом уже знали. Я все еще зеленый новичок по сравнению с ними. У него не было клинической выраженности. Диагноз не поставили, пока не казнили».
6: Рэнс отодвинул свой стул и сел, положив ноги на кухонный стол. С усталым гулом включился кондиционер. «Они полагают, что... Я хочу сказать, его преступления как-то с этим связаны?» Анна рассмеялась. Широко раскрыв глаза, она сделала замах, словно заносила нож. Рэнс тоже рассмеялся, поразившись тому, что сделал это искренне.
8: «Они думают, что, прогрессируя его болезнь быстрее, некоторые из этих девочек могли бы выжить», — сказала она.
6: Рэнс глотнул газировки. Она оказалась слишком сладкой и почти выдохшейся, зато была холодной. А ему и новые не требовалось.
9: «Модель для сборки. On Energy».
6: Анна уронила руки на стол.
8: «Я хотела приготовить для тебя ужин», — произнесла она. «Но, в общем, не приготовила».
5: «Не вопрос. Соображу чего-нибудь сам», — сказал он и добавил: «Тяжелая неделя».
6: Анна вздохнула. Она стала просто тощей. Рэнс смотрел на ее выступающие ключицы, туго обтянутые бледной кожей.
8: «Чувствую себя дерьмово из-за этих новых иммунодепрессантов, а в остальном очередная волнующая неделька телевизионных развлечений и мелких городских сплетен».
5: «И что, есть хорошие сплетни?»
8: «Кто-то с кем-то трахается, хотя оба состоят в браке. В детали я не вникала. А у тебя? В новостных потоках все выглядит довольно неплохо».
6: Глаза Анны были такими голубыми и светлыми, что заставляли его вспоминать о льдинках, попавших в луч света. Ее глаза в их любви играли не меньшую роль, чем ее груди и вкус ее губ. Рэнс подавил горечь, прежде чем Анна смогла это заметить. «Мы убили ребенка, но в остальном все действительно хорошо».
8: «Только одного? А говорят про то, что детский сад...»
5: «Да, и это тоже. Я говорю, мы убили ребенка, мои ребята».
6: Анна кивнула и неловко потянулась через стол. Кончики ее пальцев тронули его запястье. Он не поднял глаз, на которых выступили слезы. Он понимал, что они убили пустышку.
8: «Значит, и у тебя неделя выдалась не слишком хорошей, да?»
5: «Были неудачные моменты», — ответил Рэнс.
8: «Ты слишком добрый для этой работы», — сказала она. «Тебе надо завязывать».
10: «Не могу», — произнес он.
8: «Почему нет?»
10: Он ответил раньше, чем успел подумать. Правда вышла наружу внезапно, неожиданно, как болезнь. «Мы потеряем медицинскую страховку». Ее пальцы отдернулись. Рэнс смотрел, как они протащились по столу и сгибались в плоский изувеченный кулак. Кондиционер создавал белый шум, который был ничем не хуже тишины. Рэнс убрал ноги со стола. «Я не могу ничего изменить», — сказал он.
8: «Зато я, мать твою, могу!»
10: В ее голосе прозвучала боль, ударившая его крепче кулака. «Знаешь, босс, что-то я не голоден», — сказал он. «Пошли спать. Мы можем съесть обильный завтрак поутру». Как только она уснула, ее дыхание стало легким, глубоким и ровным. Он осторожно выбрался из кровати, оделся и вышел из дома, чтобы посидеть на бетонных ступеньках. На лужайке росла только трава, а улица обезлюдила. Рэнс провел пятерней по своим коротко постриженным волосам и посмотрел на бледную голубовато-белую луну в небе. Некоторое время спустя он включил линк, чтобы проверить, есть ли кто на связи. И Паси, Киви и Торн отключились. Линк Пауля оказался активен, но с отключенным видеопотоком. Пауль хранил молчание уже 3,5 часа, скорее всего, спал. Бодрствовал и оставался на связи только Маркес. Рэнс решил посмотреть на мир с точки зрения Маркеса. Судя по всему, тот находился в баре. Рэнс увеличил звук, и ему в уши ударила неприятная музыка в стиле кантри-поп. «Привет, Маркес», — сказал он. Изображение скакнуло, но быстро успокоилось.
11: «А, Рэнс, я вначале решил, что ты в самом деле здесь. Это твоя улица?»
10: Рэнс оглядел пустую полосу асфальта, блочные дома и чахлые деревья, лужайки, поросшие бизоньей травой, не нуждающиеся в покосе. Его улица. «Думаю, да», — сказал он, а потом повторил медленнее. «Думаю, да».
11: «Похоже, тут так же дерьмово, как и раньше».
10: «Жарче стало, и мошки больше». Маркес рассмеялся. На самом деле Рэнс был не совсем на крыльце своей халупы, в которой умирала Анна. И Маркес не был полностью в дешевом баре. Их соединил линк, создающий нереальное интимное пространство и устранявший расстояние.
11: «Как там Анна?» — спросил Маркес.
10: «С ней все в порядке. Я хочу сказать, ее иммунная система продолжает пожирать ее нервы, но во всем остальном...»
11: «Звучит жестоко. Ты же не обвиняешь ее?»
10: «Нет. Я сказал ей, что остаюсь, и пока так и будет. Просто меня уже тошнит от этого, от всего этого».
11: «А, ну, извини. Тяжело, когда твоя баба болеет».
10: «Дело не только в этом. Меня тошнит от всего вокруг. И эта девчонка, которую мы убили. Мы же называем ее пустышкой, словно она и не человек совсем.
11: Из-за чего мы так?»
10: «Из-за того, что у многих таких детишек есть мамочки, обвязывающие их чертовым динамитом. И ты это знаешь».
11: «Маркес, мы что, солдаты? Или, может быть, полицейские? Какого дьявола мы творим?»
10: «Мы делаем то, что должно быть сделано. Не это тебя гложет, и ты это сам понимаешь». Это было правдой, но Рэнс пропустил слова Маркеса мимо ушей.
11: «Я занимаюсь этим уже слишком много лет», — произнес он, — «и, похоже, сгораю.
10: Когда мы только начинали, каждая операция казалась приключением от начала до конца. Понимаешь, в половине случаев я даже не знал, ради чего мы делаем то, что делаем. Просто знал, что надо. А теперь стал задумываться, зачем».
11: «Затем, что они делают это».
10: «А зачем они делают это?»
11: «Из-за нас», — ответил Маркес, и Рэнс почувствовал, что тот улыбается. «Так все и есть. Так всегда было. Стоит запустить куда-нибудь людей, и они начнут убивать друг друга. Такова суть игры. Знаешь, парень, твоя проблема в том, что ты не знаком с Гоббсом».
10: «С сопливым мультяшным пацаненком?»
11: 500 лет назад парень по имени Гоббс написал книжку о том, что единственный путь достичь мира — это отдать все свои права государству. Вообще, делай все, что прикажет король, даже если это полный бред. Забей на правосудие, забей на все, что только можешь, просто выполняй приказы».
10: «И ты это читал?»
11: «Да ну нахрен! Это было в лекции, которую я просмотрел на философском сайте. Этот парень считал, что если создать чертовски огромное государство, построенное на этом принципе, оно сможет добиться мира. Вобьет в людей идеи мира кувалдой, мать его. Бей всех и постоянно». Гоббс назвал свое государство Левиафаном. Ему казалось, что это единственный способ остановить войны.
10: «Хреновая идея».
11: «Может быть. А у тебя есть получше?»
12: А может, нам следует просто выделить им места в нашем правительстве, и когда они приобщатся к этому, все прекратится?
13: Окошко Маркеса медленно пошаталось туда-сюда. Он покачал головой.
12: Это дерьмо не прекратится, пока не вернется Христос.
13: А если не вернется?
12: Да ладно тебе. Ты же сам все понимаешь. Как я уже сказал, не это у тебя на уме.
13: Откуда ты знаешь о том, что у меня на уме?
12: Я с вами всеми провожу уйму времени.
13: Ренс вздохнул и почесал руку там, где вспухал укус москита. В небе по своей обычной дороге плыла луна, и неважно, видна она или нет. Ренс сделал такой глубокий вдох, что в горле запершило.
12: «Она меня все еще заводит», — наконец сказал он. «А у меня такое ощущение, словно я... Она ведь больна, умирает, а я ничего не могу с этим поделать. И все, чего мне хочется, когда вижу ее, — это секса».
13: «Так почему бы и нет?
12: Не будь дураком.
13: Знаешь, а ведь, может быть, и ей этого хочется. Она ведь не перестала быть женщиной. Может быть, ей того и надо знать, что ты все еще хочешь ее?»
12: «Ты сошел с ума».
13: «Не бывает столь великой печали, чтобы ее не могли победить плотские наслаждения», — произнес Маркес.
12: «Опять Гоббс?»
13: «Не-е-е. Французская девчонка, которую звали Колетт. Только имя помню. Писала штуки, которые в ее время могли показаться довольно пикантными. Впрочем, это было давно. Ни в какое сравнение с сетевой порнухой не идет».
12: «Ты читаешь наистраннейшее дерьмо».
13: «Мне не к кому возвращаться. Остается куча свободного времени», — серьезным голосом произнес Маркес.
12: «Дуй домой. Дуй домой, Рэнс, выспись рядом с женой, а поутру приготовь ей хороший завтрак и трахни так, чтобы глаза поголубели».
13: «У нее и без того голубые глаза», — ответил Рэнс.
12: «Значит, дальше продолжай в том же духе».
13: «Пошел ты», — ответил Рэнс, но улыбнулся.
12: «Спокойной ночи, приятель».
13: «Ага», — сказал Рэнс. «И вот еще что, Маркес».
12: «Спасибо». «Де надо».
13: Рэнс отключил линк, но еще посидел какое-то время на крыльце, перебирая пальцами крошки бетона и слушая стрекот сверчков. Прежде чем вернуться обратно в постель, он съел миску хлопьев, стоявшую на кухонном столе, и с помощью зубной щетки избавился от привкуса молока на языке. Анна раскинулась во сне и захватила всю кровать. Он поцеловал жену в плечо и перекатил на ее половину. К его удивлению, ему удалось заснуть. В 6:30 утра в Калифорнии взорвался школьный автобус, напичканный удобрениями, вымоченными в дизельном топливе. Погибли 18 человек, и в половине штата отрубила гражданскую сеть. В 6:32 15-летняя девушка взорвала себя в 20 футах от главного исполнительного директора крупнейшего банка Евросоюза, в то время как тот доедал свой завтрак в ресторане посреди Манхэттена. В 6:35 одновременно произошли возгорания на 10 главных энергопередающих станциях восточного побережья. В 7:30 Рэнс вылетел в Нью-Йорк. Без 10:10 его встретила в аэропорту наземная машина, а к полудню он уже был на месте. Когда-то эту улицу можно было назвать красивой. Вокруг дымились здания. В Манхэттене никогда не строили ничего меньше кафедрального собора, таков уж дух города. От угла был виден Chrysler Building. Совсем недавно его кафе было элегантным. У обочины лежали две сгоревшие машины. Тела убрали задолго до приезда группы, но обводка осталась. Ее провели не мелом, а сделали с помощью клейкой и розовой ленты.
12: «Эй, Рэнс», — произнесла Пасси Киви, когда они прибыли на место бойни.
14: «Прости, я знаю, ты хотел побыть с Анной».
13: «Не стоит терзать себя», — ответил он. «Ведь именно за это мне и платят, верно?» Окна кафе вылетели внутрь. Осколки пуленепробиваемого стекла толщиной в 3 пальца лежали на накрахмаленных скатертях и натертом до блеска деревянном полу. В воздухе по-прежнему пахло сгоревшими спичками. Инструктаж оказался коротким. ОГ-47 и раньше доводилось выполнять подобные задания. Рэнс сдвинул окошко внешней связи к правому краю зрительного поля. Информационные потоки своей ячейки он разместил слева. ОГ-34 и ОГ-102 стояли на страже, никого не пропуская на территорию, но Рэнс не открывал линка с ними. И так уже получалось нагромождение. Рэнс и его группа служили глазами и руками удаленной экспертной команды, людей слишком ценных, чтобы рисковать ими на полевой работе. Повторные атаки, направленные на ликвидацию агентов, стали распространенной практикой. Пауль, все еще пребывавший в Париже, подключился к ним не потому, что мог оказать какую-то помощь, а потому что был частью группы, а значит и частью операции. С ним было приятно поболтать в моменты затишья.
5: Следующие несколько часов тянулись мучительно долго и тоскливо. Пасеки, Виторн, Маркес и Ренс, расходный материал, получали простейшие инструкции от экспертов, пытаясь понять, чего от них хотят. Собирали кусочки обугленного металла, испачканной ткани, стекла и шрапнели в самозастегивающиеся мешочки и ждали, пока хор голосов на внешнем канале не решит, что очередное задание выполнено. Ренс и команда были глазами и руками, но не мозгами. Он понял, что может следовать полученным указаниям, не слишком сосредоточиваясь на их сути. Эксперты управляли им, а он просто ждал. Закончили они к 8 часам вечера по местному времени. Можно было улететь ночным рейсом, но Пааси Киви убедила их провести ночь в этом городе. Ренс чувствовал на себе взгляд Маркеса, пока Пааси Киви и Торн меняли билеты. Ренс хотел остановить их, сказать, что ему надо домой, к жене, но он не сделал этого, и Маркес не стал обращать внимания. Когда отключилась экспертная группа, Ренс разместил окошки своего отряда в 4 углах зрительного поля. Часом позже они рассеялись по острову. Дэниел Абрахам. «Плач Левиафана». Окончание. Маркес отправился к центральному парку, и в его окошке открывалась перспектива на 3 огромных дерева, чья листва казалась черной в сумраке. Пааси Киви сидела в кафетерии напротив 5-этажного книжного магазина, любуясь огнями города, как и большинство посетителей кафе. Торн расположился в придорожном ресторанчике. Сам Ренс спустился в подземку и отправился в Сохо, где, по мнению Пауля, ему должно было понравиться. А Пауль отправился ранним парижским утром к круглосуточному кафе, просто чтобы поддержать остальных. «Всегда хотел погулять по центральному парку», — сказал Маркес. «Как думаешь, там достаточно спокойно?» «Подожди до утра», — ответил Пауль. «Ночью слишком опасно». Ренс услышал долгий вздох Маркеса, представил себе, как тот прячет руки в карманы, чтобы скрыть свое разочарование, и неожиданно обнаружил, что сделал то же самое. На платформу метро вырвался ветерок от приближающегося поезда и начал трепать ткань брюк Ренса. «Ненавижу подобные деньки», — сказал Торн, разрезая стейк. В этом окошке Ренс увидел, как вокруг ножа проступает сок, и представил себе запах жареного мяса. «Однако ночи их искупают», — добавил Торн. Маркес развернулся и куда-то пошел. Люди, которые брели по улицам мимо него, с тем же успехом могли встретиться в любом другом месте. Пааси Киви отодвинула кофейную чашку и посмотрела в сторону книжного магазина. В Париже молодая официантка с неестественно рыжими волосами принесла Паулю яйца по-бенедиктински и налила ему чашку кофе. Торн поднес ко рту кусок мяса. Поезд подъехал к платформе, с шипением открыв двери и принеся с собой запах озона. «Все, чего я на самом деле хочу», — начал было Ренс, но смолк посередине фразы. Из уборной кафе в Париже вышла девочка, и сделала она это в тот же миг, когда Ренс увидел ее в противоположном конце своего вагона. Пааси Киви заметила ее у музыкального отдела, выглядывающей из-за плеча мужчины, который нес ее на руках и вполне мог оказаться ее отцом. Торн, выглянув в окно ресторанчика, увидел ее на улице. Маркес обнаружил, что она глазеет на него с заднего сиденья такси. Со всех 4 окошек и воплоти прямо перед Ренсом была одна и та же девочка, или несколько слишком похожих, смотревшие на него. Светлая кожа, темные глаза и волосы до плеч, закрывающие шею. Самара Хамзе. Мертвая девочка. Пустышка. Как одна, все 5 девочек подняли руку и помахали. Горло Ренса стиснул страх.
15: «Ну что ж, это странно», — произнес обманчиво спокойный голос Торна.
5: «Всем назад!» — крикнула Пааси Киви. «Убирайтесь оттуда!»
15: «Я в едущем поезде», — ответил Ренс.
5: «Тогда беги в другой вагон!» Все члены группы пришли в движение. Они уходили бесшумно, быстро и как можно дальше от посетителей, туда, где, как они надеялись, окажутся в безопасности. Ренс услышал, как Пааси Киви включила внешний линк, поднимая тревогу. Ренс направился к двери, но остановился и обернулся, опять взглянув на девочку. Он увидел различие. У этой было более длинное лицо, разрез глаз скорее азиатский, нежели ближневосточный. Сидевшая рядом с ней женщина, мать девочки, предположил он, встретила его взгляд и притянула ребенка поближе к себе.
16: «Ренс!»
5: — выкрикнула Пааси Киви, и он понял, что она это делает уже не в первый раз. «Прости, я здесь. Что у тебя?»
16: «Транспортная полиция ждет тебя на следующей станции. Мы эвакуируем поезд, но прежде чем это произойдет, мне бы хотелось, чтобы ты выбрался».
5: «Это не нападение», — ответил Ренс, сам не понимая, откуда это ему известно.
17: Женщина продолжала смотреть на него, оборонительно обняв своего ребенка.
18: «Не знаю что, но это не нападение!»
17: «Рэнс», — сказал Маркес, — «не строй из себя героя!»
18: «Нет, ребят, серьезно», — сказал Рэнс. «Все в порядке».
17: Он пошел по раскачивающемуся вагону. Мать с ребенком смотрели, как он приближается. На лице женщины настороженность сменилась страхом, а тот — свирепостью. Рэнс улыбнулся, стараясь показаться дружелюбным, и присел перед ними на корточки. Он достал удостоверение агента ОАТК и показал его матери. Темнота за окнами неожиданно уступила место тусклому свету фонарей станции.
18: «Мэм», — сказал он, — «боюсь, я должен попросить вас и вашу дочь пройти со мной».
17: Двери с шипением раскрылись, внутрь влетела полиция.
18: «Не нравится мне, куда он клонит», — сказал Маркес.
19: «Некоторые из вас могли уже слышать о сингулярности», — произнес человек на трибуне. «Это одна из тех штук, когда люди вокруг говорят, что она вот-вот случится, а она никак не случается. Сингулярности ждали, когда технологии стали такими сложными и разветвленными, что должны обрести сознание. Этого ждали и в 90-х, а потом еще каждые последующие 5 лет. Об этом отсняли целую кучу страшных фильмов. Но вспомните, о чем я говорил раньше. Уровни не могут общаться. Это мы и имеем, если пробудилось нечто, включающее в себя людей и компьютеры, самолеты, поезда и автомобили. Вон та девочка идентична единичной человеческой клетке, нейрону или клетке сердца, а вот этот мужчина — еще одна клетка. Все наше сообщество организует орган или ткань. Даже до возникновения линков существовали постоянные связи и общение между людьми. Что, если этого достаточно для зарождения мыслящих структур? Их развитие могло начаться, когда мы создали всемирные сети, а могли и существовать всегда. Можете называть эти сознания общественным разумом. Мы можем никогда и не узнать о них, так же, как наши клетки не подозревают о том, что являются частью нас. И подобные общественные разумы могут функционировать на собственном уровне, совершенно не заботясь о нас. Хотя кто знает, сколько времени нам потребовалось, чтобы начать разбираться в нейрохимии?

0: Знаю, мы привыкли считать себя вершиной всего. Молекулы составляют клетки, клетки образуют ткани, из тканей скроены органы, а из органов люди. Но вот из людей не создается ничего больше. Усложнения останавливаются на нас. Итак, леди и джентльмены, похоже, что все совсем не так.
1: «Кто-нибудь из вас понимает, о чем лепечет этот парень?» – спросил Пауль. Судя по гулу голосов в зале, этот вопрос озадачил не только их группу. Докладчик словно ожидал этого. Он шагнул назад и сунул руки в карманы, наблюдая за собравшимися с выражением то ли симпатии, то ли жалости на лице.
2: «Он сказал, что в небесах началась война», – произнес Маркис.
0: «Нет, не это», – сказал Рэнс. «Ангелы тут ни при чем, это сознание. Он говорит о сознании». Вновь выступил вперед, поднимая руки ладонями вверх. Гул затих. Мужчина кивнул, улыбаясь так, словно был доволен реакцией. «Вот так все и обстоит», — произнес человек. «Некоторые из вас уже заметили брешь в моей модели. Я говорил, что разные уровни комплексности не могут общаться друг с другом, но это не совсем верно. Вы делаете это всякий раз, когда пропускаете стаканчик вина или принимаете антидепрессанты. Мы понимаем нейроны, не идеально, может быть, но в достаточной мере, чтобы влиять на них. Итак, единственная теория, способная объяснить увиденные нами совпадения, кто-то выше, на один уровень комплексности выше, обнаружил способ воздействия на нас».
1: Когда Пааси Киви прервала допрос и обратилась к нему, Рэнс не сразу понял, о чем она говорит. Ему представились бомбы, взрывающиеся в кабинете врача и вооруженные люди. Такими были его первые мысли при словах:
3: «В больнице! Приступ! Анна!»
1: Ее палата пропахла дезинфекцией. Жужжание кондиционера было достаточно громким, чтобы заглушать все посторонние звуки. Белый шум, напоминающий шелест прибоя. Анна выдавила из себя улыбку, увидев его.
4: «Привет», — сказала она. «Ты уже слышал? Лосось снова на грани вымирания».
1: «Ты проводишь слишком много времени в сети», — ответил Рэнс, стараясь говорить мягко и ласково.
4: «Это точно. Но ты же больше не водишь меня на танцы».
1: Рэнс попытался улыбнуться. Честно попытался. Он видел слезы в ее глазах. Видел ее истончившиеся до костей руки, неуклюже тянущиеся к нему. Он наклонился, обнял жену, вдохнул запах ее волос и заплакал. Анна принялась его баюкать и успокаивающе поглаживать по шее дрожащими пальцами.
4: «Прости меня», —
1: сказал он, когда смог хоть что-то произнести.
4: «Я должен был остаться с тобой, подавать тебе подушки и прочее, и не обращать больше внимания на собственные нужды. Милый, не глупи».
1: Рэнс снова нашел в себе силу улыбнуться. Он помог ей лечь и вытер глаза рукавом рубашки. «Что говорят врачи?» — спросил.
4: «Они полагают, что все опять под контролем. Насколько необратимы повреждения, удастся узнать только через пару недель, но они не слишком велики, милый. Все не так уж и плохо».
1: Потому как она это произнесла, по выражению ее глаз, Рэнс понял, что все не так уж и плохо только потому, что худшее еще впереди. Он сделал глубокий вдох и кивнул.
4: «А как насчет тебя?» — спросила Анна. «Я слышала, что вам удалось отразить какое-то нападение в Нью-Йорке. Они пытались нанести повторный удар по ресторану?»
1: «Нет, это было не нападение», — сказал он. «Что-то другое, но очень странное. Мы задержали всех девочек, вовлеченных в происшествие, но, судя по всему, между ними нет никакой связи. Просто странное совпадение».
4: «Девочки?»
1: «Маленькие девочки, может быть, 5 или 6 лет».
4: «Марионетки?»
1: «Нет, все они оказались пустышками. К тому же, не подключенными ни к одной из сетей. Они были просто людьми», — произнес Рэнс, глядя на свои ладони.
4: «Я устал от этого, Анна. Действительно устал от всего этого». «Даже от того, что тебе нравилось?»
1: Перед его внутренним взором прошли воспоминания о волнующих моментах, о том, как они устанавливали разрядники, о страхе, беспокойстве и успехе. Ощущение, что он являлся частью чего-то большего, нежели он сам. Тепло, прижавшееся к нему Анны, когда они танцевали или занимались любовью.
4: «Особенно от того, что мне нравилось», — произнес Рэнс.
1: «Все ужасно».
4: «Бедняжка», — сказала она. «Знаешь, мне очень жаль. Если бы я только могла все исправить. Я стараюсь убедить свое тело просто успокоиться, но...»
1: Анна с трудом пожала плечами. На нее было больно смотреть. Рэнс кивнул. «Все нормально. Мне бы не хотелось тащить с собой в глубины ада кого бы то ни было еще», — произнес Рэнс.
5: «Что ж, это мило», —
1: сказала она и вкрадчиво добавила:
5: «А ты не задумывался о переходе в отряд поддержки? У многих в моей группе там мужья и жены. Им, похоже, несколько полегче».
1: «Я недостаточно опытен. Ничего хорошего из этого не выйдет».
5: «У них есть консультанты. Ты должен хотя бы поговорить с ними».
1: «Хорошо, я поговорю с ними. У меня скоро отпуск. До тех пор я могу и повоевать».
2: Она рассмеялась и отвела взгляд. В ее глазах отразился свет. Действительно, льдинки.
1: «Что такое?» — спросил он.
5: «Повоевать. Забавно. У тебя своя битва, родной, а у меня своя».
1: «С той лишь разницей, что ты сама себе враг».
5: «Ага. Прямо-таки гражданская война», —
1: с усмешкой произнесла Анна.
5: «В моей группе

0: пальцы Анны сплелись с его. Кондиционер кашлянул и вернулся к прежнему монотонному гулу.
1: «В твоей группе все такие мрачные?»
0: «Они не бывают в тех местах, где приходится делить детей на марионеток и пустышек, но...» «Да, все они мрачноваты».
1: «Похоже, они из той же породы, что и Маркис. А что с боевым духом твоего отряда?» —
0: спросила Анна. Серьезно пошатнулся после событий в Нью-Йорке.
1: «Так что там на самом деле произошло?»
0: Он не должен был рассказывать ей, но рассказал.
2: «Модель для сборки. On Energy».
0: «Кто-то выше, на один уровень комплексности выше, обнаружил способ воздействия на нас», — произнес человек на трибуне. «Вопрос в том, что мы должны предпринять в связи с этим». И ответ прост. «Ничего. Мы ничего не должны предпринимать. Занимайтесь своими делами так же, как и всегда. Позвольте мне объяснить, почему это столь важно. До сих пор все обнаруженные нами аномалии обладали общей структурой. Все они сводились к пропаганде. К нам дружелюбно, может быть, даже примирительно обращаются наши враги. Мы начинаем думать о них как о хорошеньких девочках и милых старушках. В противном случае на нас обрушивается поток сообщений, напоминающих нам, что и те, кто нам не безразличен, тоже могут погибнуть. Что мы можем погибнуть. И с подобными мыслями мы выходим на задание. Сражение между двумя массовыми сознаниями подобное ослабление противника становится сильным ходом. Представьте, как легко вы смогли бы победить в кулачном бою, если бы умудрились убедить мускулатуру соперника, что на самом деле вы ей нравитесь. Именно так все и может обернуться», — резко завершил фразу человек на трибуне. «Нам необходимо соблюдать осторожность. Необходимо постоянно помнить о том, что происходит, потому что если мы изменим свое поведение, эта тварь победит. Пускай наш противник размякнет. Будет просто замечательно, но себе мы этого позволить не можем. Если у нее ничего не выйдет, она может отказаться от подобной стратегии. Но если мы дадим ей точку опоры, если у нее все начнет получаться, повода для отказа от своих намерений у нее не возникнет. Теперь перейду к хорошим новостям. Некоторым из вас они уже известны. Поступили устные доклады, что то же самое происходит и с бригадами террористов, так что, может быть, подобная тварь есть и на нашей стороне. Если все именно так, то нам остается только убедиться, что плохие парни сломаются раньше нас».
3: Рэнс потряс головой. Она казалась тяжелой, словно набитой ватой. Маркис коснулся его руки.
1: «Ты в порядке?»
0: «С чего он взял, что их две?»
1: «Что?»
0: Докладчик продолжал свою речь. Рэнс наклонился к Маркису и быстро зашептал.
1: «Две! Почему он думает, что этих тварей две? Если существует только одна, то мы имеем дело не с войной. А если так, почему мы решили, что это война, а не болезнь? Может, это нечто просто пытается сказать нам, что все идет не так, как должно? Может, с миром происходит то же самое, что и с Анной?»
3: «А какая разница?» — спросил Маркис.
1: «Когда болеешь, стараешься излечиться», — сказал Рэнс. «А в войне хочешь только победить».
0: «Прежде чем мы продолжим», — произнес человек на трибуне, — «я должен прояснить несколько моментов».
3: Он поднял руку и выставил указательный палец, желая подчеркнуть значимость своих слов, но те, какими бы они ни были, умерли раньше, чем он успел их произнести.
0: Линк Рэнса оборвался. Пауль, Пасик и Вейторн исчезли, а Маркис стал просто телом рядом с ним, а не кем-то в его сознании. Наступило полсекунды мертвой тишины, когда каждый агент в зале осмысливал произошедшее. Во время этой бездыханной паузы Рэнс успел задуматься, сидит ли Анна сейчас в сети и когда узнает о случившемся. Он услышал, как выругался Маркис, прежде чем раздались первые взрывы. Взрывной волной из легких Рэнса вышибло воздух. Наступило тупое оцепенение, какое бывает после автомобильной аварии, и мир превратился в калейдоскоп из бегущих людей, выкрикиваемых приказов, кислого запаха взрывчатки. Спотыкаясь, Рэнс побрел к выходу в одну из стен зала, но остановился, прежде чем дошел до него. Именно этого нападающие и ждут. К выходу бежали большинство агентов. Маркис растворился в толпе, и Рэнс машинально попытался установить с ним связь. Под высоким потолком, словно грозовая туча, клубился дым. Раздался еще один отдаленный взрыв. Аудитория практически опустела. Бомбы были заложены в правой части зала. Несколько рядов сидений исчезло. Мертвый докладчик безмолвно повалился там, где стоял. Его тело было изрешечено шрапнелью. Пожар распространялся прямо на глазах Рэнса. Он подумал об остальных. Пасике, Виторне и Пауле. Они тоже могли подвергнуться нападению. Среди обломков лежали тела. Рэнс быстро прошел мимо них. Воздух помещался.

0: помещении начинал выгорать. Мертвец, мертвец, мертвец. Первым живым оказался человек чуть старше его самого, лежащий на ступенях. Седеющие волосы, темная кожа и огромные руки, покрытые кровью. «Надо выбираться», — произнес Рэнс. «Идти можешь?» Мужчина поднял на него расфокусированный взгляд. «Начался пожар», — сказал Рэнс. «На нас напали, надо выбираться!» Что-то из сказанного подействовало. Человек кивнул, и Рэнс ухватил его за руку, помогая подняться. Вместе они похромали наружу. За их спинами кто-то закричал, призывая на помощь. «Скоро вернусь!» — крикнул Рэнс через плечо. «Вытащу этого парня и сразу назад!» Он и сам не знал, правду ли говорит. Снаружи улица напоминала разворошенный муравейник. Аварийные машины, полиция, агенты. Рэнс передал своего подопечного бригаде скорой помощи, но когда собрался вернуться обратно, его остановил медик. «Не двигайтесь», — сказал врач. «Там еще остались люди», — ответил Рэнс. «Я должен вернуться. Со мной все в порядке. Мне надо вернуться». «С вами не все в порядке», — произнес медик, мягко укладывая его на носилки. Рэнс непонимающе мотал головой, но врач показал рукой. Из тела агента торчал кусок металла размером с карандаш. Кровь пропитала рубашку. «Ого», — сказал Рэнс. «Я не заметил». Врач склонился над ним, заглядывая в глаза. «У вас шок», — сказал он. «Оставайтесь на месте». Рэнс подчинился. Тени, мечущиеся по улице, словно утратили свою индивидуальность. Повсюду бурлила густая смесь из плоти и металла, камней и огня, перетекая то в одну сторону, то в другую. Вначале он смотрел на нее как на единый организм, потом как на людей, работающих вместе. И то, и другое казалось верным. Появились пожарные, ударившие из своих бронзбойтов, и в воздухе неожиданно запахло водой. Рэнс попытался вызвать Маркеса, но ничего не вышло. Кто-то стал перевязывать его, и он не сопротивлялся. Проступила боль, тупая, отдаленная пульсация. Он увидел девочку, выскользнувшую из дверей. Похоже, никто больше не замечал ее. Рэнс, опираясь на здоровую руку, поднялся и пошел к ней. Она не была одной из тех, очередным призраком Самары. Эта девочка выглядела старше, хотя, может быть, всего на год или на два. Ее кожа обладала глубоким оливковым цветом, а волосы и глаза были черными. В глазах отражалось пламя. Несмотря на раннее лето, на ней была толстая дутая куртка. Девочка взглянула на Рэнса и улыбнулась. На ее лице появилось блаженное выражение.
1: «Мы должны остановить происходящее», — произнес Рэнс. «Это не война, а болезнь. Это лихорадка. Мы все часть одного организма, и он умирает. Как нам это остановить?»
0: Рэнс никогда не думал, что станет рыдать перед незнакомцем, а тем более перед ребенком. Но он не мог остановиться.
1: И все это было глупо. Несмотря на шок, он думал о том, что где-то там, выше, какое-то разумное существо умирает от болезни в своей постели. И, обращаясь к этой девочке, Рэнс безнадежно пытался достучаться до него, как если бы кричал в небеса. Его слова были бесполезны, как бесполезно было бы пытаться спасти Анну, разговаривая с ее кровью.
0: Рэнс увидел, как девочка что-то перемещает под своей курткой, и понял все. Арабская девочка в дутой куртке посреди Нью-Йорка. Повторная атака, подхватывающая первую и направленная на уничтожение спасательных служб.
1: «Пожалуйста, мы должны остановить это», — сказал Рэнс. «Ты и я, мы вместе должны остановить...»
0: Девочка покачала головой.
2: «Нет, не должны».
3: «Господь велик!»
2: — произнесла она счастливо.
0: Произнесла так, словно делилась с ним секретом. Это был рассказ Дэниела Абрахама «Плач Левиафана», в переводе с английского «Е. Зайцева».
4: И еще один рассказ Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске». Вот Нана Дождиокая. У того человека, что создавал идолов и делал слепки с голов умерших, навсегда оставляя застывшими очертания их лиц под податливым воском, руки были трижды золотые. Да, Нана Дождиокая, создатель идолов и хранитель черепов, сбежал от людей с кожей белых гусениц, тогда как раз и подожгли город, и скрылся на самые неприступные из вершин, там, где земля становилась небом. Да, Нана Дождиокая, сотворявшего богов, ими же потом в бога и превращенного, звали Амбьястро. Не руки у него были, а звезды. Да, Нана Дождиокая, Амбьястро ушел от людей с кожей белых гусениц и поселился на горе, на самой высокой ее вершине. Его не испугали ни отдаленность убежища, ни бесконечное одиночество среди камней да ястребов. Он привык жить уединенно, не показываясь никому, пока создавал священные образы идолов из дерева фунсии и глины. А сколько сил потратил Амбьястро, чтобы окружить себя героями, богами и животными, которых он высекал из камней, вырезал из дерева, лепил из глины. И вот Нана Дождиокая, нарушив свой обет ваять из камня и только из камня, пока длится его изгнание, Амбьястро вздумал выточить в своей курительной трубке группу резвящихся обезьянок, сцепившихся хвостами и с поднятыми вверх лапами, словно они ловили дым, а на толстом стволе помороса изобразить сражение змеи с ягуаром. Да, Нана Дождиокая. Едва наступил рассвет, выпуклые звезды и слабые отблески зари, как Амбьястро принимался долбить полый ствол помороса, стремясь передать движение. В этом ведь и заключался смысл ваяния. Движение ягуара, союзника света в смертельной схватке с ночью, змеей нескончаемой. И грохот оглашал окрестности, как это случалось всегда, когда он приступал к работе с появлением драгоценного камня утренней звезды. Восславив утреннюю звезду, воздав хвалу миру, зазеленевшему едва исчезали видения ночи, никому неведомы их пути, и они больше не вернутся, он начинал собирать сухие деревянные щепки, от искры, высеченные кремнем, рождался некто, уничтожавший самого себя столь быстро, что Амбьястро никак не удавалось запечатлеть его образ. Образ попугая, танцующего в пламени. Разведя огонь, мастер принимался разогревать в глиняном сосуде влагу облаков и, ожидая, пока она закипит, беззаботно, всеми чувствами впитывал радостный мир, окружавший пещеру, где он обитал. Озера, долины, горы, вулканы очищали его зрение, и постепенно Амбьястро терял обоняние, опьяненное исходящим от теплой земли ароматом плодов, и осязание, ибо он жаждал все ощутить сполна, ни к чему не прикасаясь. Слух же его воспринимал лишь биение росных часов. Как только появлялись первые пузырьки, подобные жемчужинам ожерелья, рассыпавшимся по поверхности закипающей воды, Амбьястро доставал из желтого букуля пригоршню измельченного красного перца, сколько вмещалось в ладонь, и бросал его в кипящую воду. Сосуд, полный этой густой, дымящейся, красной, как кровь, жидкости, вот пища его и его семьи. Так называл он свои творения из камня разных оттенков, от алого до оранжевого. Его гигантские скульптуры, высеченные прямо в скале, украшенные перьями птиц, ожерельями крошечных масок, охраняли вход в пещеру, где на барельефе сменяли друг друга изображения играющих в мяч фигур с двумя ликами – жизни и смерти, танцующих духов природных стихий, богов дождя, богов солнца с большими широко раскрытыми глазами, фигур животных на астральных орбитах, божеств смерти в виде скелетов, ожерелий звезд, жрецов с головами удлиненной формы. Дальше шли разные камни твердых пород зеленого, черного и красноватого цвета с высеченными на них календарными знаками или пророческими изречениями. Но камень начинал надоедать Амбьястро. Он уже подумывал о мозаике. Вот бы украсить своды и стены подземного жилища картинами религиозных обрядов, охоты, ритуальных танцев, стрельбы из лука, всем тем, что он наблюдал раньше до появления людей с кожей белой гусеницы. Амбьястро отвел взгляд от небольшой рощицы, где у деревьев даже не было сил расти, ведь родились они так высоко на голубых горах, и ветви их, искривленные и поникшие, ползли вниз по песчаным или каменистым склонам с одинокими орлиными гнездами. Он отвел взгляд от этих змеевидных деревьев, привлеченные другими, растущими ниже, на отрогах. Они тянули ему навстречу свои густо-зеленые благоухающие кроны, свои податливые крепкие тела. Искушение деревом манило Амбьястро из его убежища, населенного каменными идолами, гигантскими фигурами из различных минералов, камни и только камни. Его влекло к живому растительному миру с запахами леса, где бродил он ночью, словно лунатик по звездным тропинкам, где ласкал его дождь ветвей. А днем, отрешенный в полусне, будто в бреду, он отдавался страстному влечению и был почти готов оставить камень, забыть о своем обещании не прикасаться ни к дереву, ни к глине, ни к любому другому мягкому материалу, пока длится его изгнание. Готов был приумножать свои создания, вырезая их из влекущей алой древесины, из огненно-дымчатой, из дерева с желтой плотью. Все они, в отличие от камня твердого и коварного, покорялись его волшебству, не оказывая сопротивления. Трепещущие, податливые, радостные. Какое-то подсознательное чувство заставляло его предпочесть эти породы белому дереву, соперничающему с изысканным мрамором, черному дереву, сопернику Гагата, красному дереву, сравнимому разве что с гранатом винного цвета. Заснуть невозможно. Мир богов, воинов, жрецов, изваянных амбьястра с ювелирной точностью из твердого камня, превращал его пещеру в гробницу мумий. Правда, скульптуры из дерева недолговечные, не имеют будущего. Он кусал губы. Да и работал он не только для удовольствия. Его творения заключали в себе мысль, хранили следы потухших комет, положили начало науке о драгоценных камнях. Амбьястро поднес ко рту свою курительную трубку, украшенную обезьянами, которые играли с дымом, образующим завесу между ним и его мыслями. Хотя все, наверное, так и останется погребенным здесь навеки, если пещера обрушится. Да, дерево, дерево! Воять деревянных богов, богов из Сейп! Фигуры, имеющие корни, не то что его идолы из гранита или мрамора, скульптуры с огромными руками-ветвями, что покроются цветами, загадочными, словно иероглифы. Амбьястро не понимал, что случилось с его глазами. Они вспыхнули. Он слеп. Слеп. Они вспыхнули множеством огней, когда он ударился об острие кремния, ища камни твердые породы у скалы с хрустальной жилой. Его руки, кисти рук, грудь омыл мелкий колющий дождь. Он поднес ладони к лицу, исцарапанному острыми иглами, чтобы прикоснуться к глазам. Зрение вернулось к нему. Это было лишь минутное ослепление, искрящаяся вспышка, сверкающее извержение скалы. Амбьястро забыл о своих сумрачных камнях, об искушении благоухающих деревьев. У него остались лишь его руки. Бедные потухшие звезды, далеко теперь море яшмы и обсидиановая ночь, и бриллиантовый свет полудня, сияющий и потухший, обжигающий и холодный, обнаженный и таинственный, изменчивый и спокойный. Он будет ваять из горного хрусталя. Но как переместить эту сверкающую глыбу к его пещере? Это невозможно. Необремененный ничем человек поселился бы здесь, рядом со скалой. Но что делать с потомством? Каменными скульптурами, идолами, богами-гигантами? Он погрузился в задумчивость. Нет, нет, не думать об этом. Теперь он отвергал все, что напоминало ему о существовании мрака. Там, рядом с хрустальной скалой, он соорудил хижину. Взял с собой лишь одного бога, защитника тех, кто сам себя изнуряет, привез воды в большом глиняном кувшине и начал точить свои кремни о выступ скалы, чтобы придать им остроту лезвия навахи. Начало новой жизни. Свет. Воздух. Хижина, открытая солнечным лучам, а ночью сиянию звезд. Дни и ночи бесконечной работы. Без отдыха. Почти без сна. На грани изнеможения. Израненные руки, лицо в ссадинах, которые, не успев зажить, снова кровоточили от новых порезов. В порванной одежде, почти ослепшие из-за осколков и мельчайшей кварцевой пыли, Амбьястро лишь с мольбой взывал к воде. Вода, чтобы пить, вода, чтобы обмыть осколок хрустального чистого света, который постепенно приобретал очертания лица. Заря заставала его без сна, в мучительном отчаянии, ожидающем рассвета. И не раз она заставала Амбьястро с метлой в руках, но не сор выметал он, а разгонял предрассветную мглу. Он не приветствовал больше сверкающую драгоценными камнями утреннюю звезду, и не было для него лучше приветствия, чем ударять по скале чистейшего кварца, смотреть, как взлетали в воздух яркие брызги света. Едва рассветало, Амбьястро снова принимался за работу. Дыхание его прерывалось, пересыхало во рту. Словно обезумев, весь в поту, он сражался с острыми осколками. Они ранили его слезящиеся глаза. Со слепящей пылью, с волосами, не спадавшими на кровоточащее лицо, они выводили его из себя. Ему приходилось тратить время, чтобы каждый раз отбрасывать их ладонью. То и дело, Амбьястро яростно точил свои инструменты. Инструменты уже не скульптора, а ювелира. Наконец, маска была закончена. Изваянная из белого огня, отполированная взглядом внимательных глаз пылью толченых ракушек. Ее блеск ослеплял, и когда он надел эту маску, маску Наны Дождиокой, ему показалось, что вся его приходящая сущность увековечена теперь в капле бессмертной воды. Сплав земных недр. Нана Дождиокая, покоренное царство. Нана Дождиокая, гладь несравненная. Нана Дождиокая, дышащая лава. Нана Дождиокая, зеркальный лабиринт. Нана Дождиокая, культовый символ. Нана Дождиокая, вершина сияющих снов. Нана Дождиокая, бессмертная маска. Вот она, Нана Дождиокая. Изваяние, выточенное с усердием для того, чтобы сохранить в себе разбуженную вечность. Амбиастро медленно возвращался к своей пещере, но влекли его незабытые творения, герои, боги, фигурки животных, высеченные из породы мрака. Он шел за трубкой с говорящим дымом. Он никак не мог найти ее. Следуя за запахом, Амбиастро обнаружил табак. Но трубка. Его трубка, его маленькая сербатана, с которой он охотился, но, правда, не за птицами, а лишь за снами. Амбиастро оставил сверкающую маску на циновке, покрывавшей его ложе из досок орехового дерева, и продолжал поиски. Наверное, трубку унесли обезьянки, выточенные на ней, успокаивал он себя. Или сама она не захотела оставаться в этом мрачном склепе среди этих идолов и великанов, которых я оставлю здесь погребенными навеки. Ведь теперь я нашел материал, достойный моих рук. Вдруг он стал натыкаться на предметы. «Видимо, я совсем отвык двигаться в темноте», — подумал Амбиастро. Но похоже было, что вещи сами двигались ему навстречу и сталкивались с ним. Скамейки на трех ножках ударяли его по голени. Не оставались на месте и столы, и рабочие верстаки. Они набрасывались на него, словно звери. Углы царапались, ящики и ножки столов превратились в разъяренных животных. Циновки с домашней утварью с размаху шлепались ему на спину, словно кто-то толкал их, сбивали с ног. На него обрушивались кувшины, чугунные горшки, котелки, точильные камни, кадила, морские раковины, панцири черепах, барабаны, окарины. Все это он хранил для того, чтобы праздничным грохотом отпугивать тишину. Глиняные тазы, ковши, сосуды из тыквы, одержимые необъяснимой яростью, больно кололи его. С потолка же, устланного шкурами диких зверей, свесились длинные петли лиан, удары которых жалили подобно ядовитым змеям. Амбиастро укрылся рядом со своей маской.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эта часть нашего эфира начинается завершением рассказа Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске».

0: Диастро укрылся рядом со своей маской. Он не понимал, что с ним происходит. Он все еще думал, что, отвыкнув от подземного мира, он сам наталкивается на свои инструменты и предметы домашней утвари. Действительно, как только Амбьястро замер, нападение прекратилось, и, воспользовавшись паузой, упрямый Амбьястро снова стал внимательно смотреть по сторонам, как бы спрашивая все эти неодушевленные существа, где же его трубка. Ее нигде не было. Пришлось ему взять горсть табака и, разжевав его, довольствоваться этим. Однако вокруг происходило нечто странное. Пришли в движение ягуар и змея, изображенные на деревянном барабане, звуками которого Амбьястро приветствовал первый сверкающий луч утренней звезды. Теперь, когда успокоились столы, циновки, скамейки, сосуды из тыквы, глиняные кувшины и тазы, задрожали веки каменных гигантов. Стихия набирала силу. Руки идолов стали длиннее рек. Амбьястро поднял свои ладони, угасшие звезды, защищая лицо от ударов одного из этих огромных чудовищ. Задыхаясь, с грудью, разбитой ударом кулака каменного идола, Амбьястро едва держался на ногах. Еще один удар раздробил ему челюсть. В зеленоватом сумраке, которому не дано стать ни тьмой, ни светом, двигались в боевом порядке эскадроны стрелков, созданных его руками, порожденных его воображением, его волшебством. И вот сначала с флангов, потом из центра, без единого звука, стрелки прицелились в Амбьястро и выпустили отравленные стрелы. Тут же другая группа воинов, им порожденных, высеченных им из камня, сомкнулась, развернулась цепью, подняла копья и, окружив его, пригвоздила остриями наконечников к деревянным доскам кровати, на которой Амбьястро лежал, распростертый рядом со своей прекрасной маской. И вдруг он решился и надел ее. Нужно спастись, исчезнуть, разорвать этот круг. Это огромное пустое око смерти, смерти, у которой нет двух глазниц, как у черепа, а лишь бездонное черное отверстие вместо лица. Ничто. Ноль. Он вырвался из круга. Уничтожил абстрактную цифру, обретя единство, он стал всесилен и бросился к выходу из пещеры, охраняемому идолами, изваянными им же из породы мрака. Божество с козлиными ушами, колючей шерстью и грудью, подобные плодам. Амбьястро притронулся к его груди, и его пропустили. Идол, воплощавший бесовскую сущность, выхолощенный, обдавевший и вполне почтенный, Амбьястро вежливо поздоровался с ним, и тот разрешил ему пройти. Бесстыдная Марибаль, предыдущая нить бесплодной слюны. Он дал ей свою, чтобы оплодотворить, и она пропустила его. Божество с пальцами из лунной субстанции. В ужасе Амбьястро поцеловал его, дотронувшись кончиком языка до его неба, и ему было разрешено пройти. Черный Сенсонтль, потерявший способность к размножению. Амбьястро дунул на его пупок, чтобы оживить его семя, и тот пропустил его. Кромешная тьма. Во мраке каждая травинка вспыхивала мерцающим отблеском хрустальной маски, что была на лице Амбьястро. Идолы выпустили его из пещеры, но он уже был мертв. И желтые цветы сплетались вокруг него. И говорили жрецы мрака: «Тот, кто своими руками творит существа, до тех пор неведомые, должен помнить, что порожденные им создания рано или поздно оживают и объединяются, чтобы умертвить его, а сами остаются жить». И вот по городу каменных всадников движется погребальная процессия с телом Амбьястро. И непонятно, смеется или плачет хрустальная маска, скрывающая его лицо. Огромные каменные идолы, боги, герои, сотворенные его руками, недосягаемые, скорбные, высокомерные, несут его на благоухающем помосте орехового дерева, а за ним следует множество фигур из глины, и полнится все плачем Наны Дождиокой. Так завершился рассказ Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске». Лукас Латулиппе сочувствовал знакомым ему религиозным физикам, склонным к мистике биологам, богомольным химикам и благочестивым геологам. В качестве математика, испытавшего в середине жизни пылкое и неожиданное превращение в искренне верующего католика, Лукас с искренней скорбью наблюдал тяжкие труды своих коллег, пытавшихся привести в соответствие духовные верования с основными положениями мирских профессий. Творение с большим взрывом, сад Эдема с дарвинизмом, потоп с тектоникой плит. С каким сокрушающим столкновением диаметрально противоположных значений, образов, приоритетов и сил приходилось каждый день встречаться этим доблестным мужчинам и женщинам? Как объять строгий космос Эйнштейна, Хокинга и Уилсона, не отказываясь от непостижимого пространства Августина, Мохаммеда или Кришны? Все это требовало огромных затрат ментальной энергии и отвлекало от формулирования теорем. Собственным уникальным душевным покоем и вытекающей из него производительностью Лукас был всецело обязан сделанному в юности выбору профессии. Когда откровение вдруг снизошло на его душу, тогда был прохладный осенний день, и в тот миг, дремотно пересекая кампус, он увидел голубя, опускающегося на шпиль часовни. Лукас словно переродился, лишившись всех своих внутренних конфликтов. Новообретенная вера ничем не мешала его занятиям теоретической математикой, а академические занятия не противоречили его убеждениям. Такова была красота той чистейшей разновидности математики, которую практиковал Лукас. Она находилась в полном разводе с практическими применениями и не имела никакого отношения к устройству Вселенной. О, конечно, науки менее рафинированные пользовались математикой, чтобы воплотить и прояснить собственные открытия, отчасти марая при этом славное наследие Пифагора и Евклида. Лукас не стал бы отрицать, например, того, что в основе жестокой реальности ядерной бомбы прячется простое маленькое уравнение. Однако мы ведь вынуждены мириться с тем, что некоторые из славных слов, которыми пользовался Клайв Стейплс Льюис, могут быть использованы в инструкции по сборке садовой качалки. И благословенной столь эфирной конституцией своей дисциплины Лукас наслаждался такой свободой вероисповедания, какая, он не сомневался в этом, едва ли была доступна ученым, специализирующимся в других дисциплинах. Он посещал мессу ежедневно, с чистой совестью и спокойной душой. Находясь в приходской церкви, расположенной не очень далеко от места его работы и посещаемой в основном иммигрантами из Испании, с которыми Лукас почти не заговаривал, он ощущал незамутненную благодать, исходившую от Господа, которого Лукас смел представлять в своих мыслях как Всевышнего математика. Лукас Латулиппе жалел своих коллег. И он каждый день молился о том, чтобы им было даровано испытать ту же благодать и всю меру величия математики. Впрочем, невзирая на его глубокую веру, Лукас вовсе не ожидал, что его молитвы будут услышаны. По неким неисповедимым для нас божественным причинам, именно в то же самое псевдомгновение вечного и безначального настоящего, наполняющего небеса от одной беспредельной границы их до другой, Господь решил проявить себя в виде секвойи, самой большой среди всех, что когда-либо существовали. Крона этого немыслимого древа, отображая невыразимый лик Создателя, взмывала к небесным облакам, не к галактикам ли, и исчезала из поля зрения двух персон, стоявших возле основания ствола, уходившего корнями не в почву, но в саму сущность небесного гиперсуществования. Невзирая на неизмеримое расстояние, отделявшее обоих слушателей от незримой листвы божественного древа, из кроны исходил голос, вполне постижимым образом достигавший слуха мужчины и женщины. «Надлежит ли мне отослать вас обоих обратно в обитель, или вы немедленно кончите препираться?» Темноглазая женщина продолжала пристально смотреть на мужчину, который отвечал ей невозмутимым взором пронзительной голубизны. Казалось, они не способны примириться, но сверхъестественная почва под их босыми ногами многозначительно колыхнулась. Всякая тень неудовольствия немедленно оставила их, и оба чуть повернулись, изображая, что поправляют одинаково белое одеяние или же разглядывают покров несозданной проматерии, на которой они стояли. «Так будет лучше», — промолвил Господь. «Так и подобает вести себя святым». Молодая женщина тряхнула черной гривой волос и улыбнулась, что придало ее несколько простоватому лицу выражение скорее обеспокоенное, чем умиротворенное. Длинное, собранное складками одеяние, не могло скрыть привлекательную фигуру.
1: Многие из нас никогда не забывают о приобретенной на земле кротости, но те, кто на земле правил крестьянами, иногда проявляют и на небе тень былой надменности.
0: Под кустистыми бровями в глазах святого вспыхнули огоньки. Его великолепная, почти ассирийская борода зазмеилась, словно живая. «Своенравная дочь Евы! В жизни ты не покорилась своему смертному отцу, а после смерти не чтишь отца вечного!»
1: «Диаскор, мой земной родитель, если ты не забыл об этом, Куберт, был таким нечестивым язычником, что сам обезглавил свою дочь, верную христианку. Должна ли я почитать подобного отца?»
0: «Барбара, ты преднамеренно пытаешься сбить меня с толку. Я просто привожу доводы в пользу надлежащей системы подчинения и повиновения, поскольку сам происходишь от королей тулузских и был когда-то епископом». «Что с того? Я горжусь, что был епископом Маастрихта и Льежа».
1: «Конечно, конечно, это замечательный момент твоего жития. Но все-таки не забывай, что когда-то ты был женат».
0: Святой Губерт нервно кашлянул. «В мое время церковь придерживалась другой политики». Святая Барбара триумфально скрестила руки на груди.
1: «А вот я по-прежнему дева. Дева и мученица».
0: Вспомнив о гордости, святой Губерт попытался возразить. «А моим наставником был сам святой Ламберт». Барбара фыркнула.
1: «А я училась возле колен Оригена».
0: «А мне было неспослано видение, крест, явившийся между рогов оленя, на которого я охотился».
1: «А меня Господь чудесным образом перенес из темницы на вершину горы».
0: «Будучи епископом, я обратил в истинную веру всю Бельгию».
1: «А я была одной из 14 святых помощниц. Возможно, ты молился мне».
2: «Тебе? Тебе, нахальная девчонка!»
1: «Девчонка? Я родилась за 4 столетия до тебя».
0: «А как быть с историчностью твоей персоны? Не существует ни единого документированного свидетельства твоего существования. Ты же мифический персонаж».
1: «Мифический? Сейчас ты узнаешь на себе, что такое гнев мифического персонажа».
0: «Довольно!» — громыхнул бог, так что ссорящиеся святые примерзли к месту. Притихнув, они отодвинулись друг от друга и принялись внимать божественным словам. В речениях его слышался шелест ветвей секвойи. «Я призвал Губерта, чтобы дать ему новое поручение. А ты, Барбара, явилась сама. Что привело тебя ко мне?»
1: Барбара шмыгнула носом, как разочарованный подросток. «Это просто нечестно. Мы с Губертом оба являемся небесными покровителями математики, но лучшие задания всегда достаются ему. Прости меня, Господи, но мне казалось, что на небе должно быть больше справедливости».
0: Секвойя недовольно затрепетала ветвями. «Прошу тебя, святая Барбара, не поднимать этот тонкий вопрос. Все последнее земное столетие я размышлял над тем, каким образом можно ликвидировать неравенство между полами, существующие в моей церкви, и не желаю, чтобы поспешные мнения подвергали сомнению мои деяния. А теперь скажи, какие возражения возникли у тебя против последнего моего поручения?»
1: Святая Барбара уперла руки в бока. «Я опекаю одного парня уже несколько лет, и меня тошнит от одного его вида!»
0: Господь помедлил в своем древесном обличье, словно бы вспоминая. «Некий Руди Раккер. Да, ты превосходно потрудилась, преображая его. Теперь он воистину идет путем праведности. Если ты задержишься возле него подольше, станет Нобелевским лауреатом в 2012-м.
1: «Наверное, теперь он станет лауреатом и без моей помощи».
0: «И теперь ты утверждаешь, — спросил Бог, — что могла бы взяться за то задание, которое я намеревался предложить Куберту?»
1: Святая Барбара явно была чуточку обескуражена столь легким успехом и не намеревалась просить слишком многого. «Ну, не то чтобы взяться за него самостоятельно. Может быть, мы могли бы поделить это дело на двоих?»
0: Святой Губерт возопил.
2: «Поделить на двоих мое дело с этой болтушкой? Уж и не знаю, как она попала в покровительницы математики».
1: «Мои математические способности, Губерт, ничуть не хуже твоих».
0: «В своей земной жизни ты спроектировала окошки какой-то ничтожной башни и полагаешь, что получила таким образом необходимую квалификацию. В мои времена...» «Тихо!» — приказал Господь. «Я принял решение. Вы оба ответите на молитвы моего верного слуги по имени Лукас Латулиппе. Ступайте же!»
1: и секвойя исчезла без малейших признаков какого-либо переходного процесса, оставив обоих святых лицом друг к другу. Губерт устало вздохнул. «Да свершится воля твоя! Не призвать ли нам повозку, влекомую каким-нибудь херувимом?»
3: «Только если ты устал, а я в такой прекрасный день предпочитаю пройтись».
1: И святая Барбара направилась по небесным лугам, а Губерт кротко последовал за ней.
4: «И зачем ты навязалась на мою голову?» – тихо пробормотал он.
1: Биски Висповей весила на одну сладкую булочку меньше 300 фунтов. Старые семейные фотографии, снятые в идиллические времена в Пискатуэе, штат Нью-Джерси, свидетельствовали о том, что свое земное существование она начинала в качестве тоненького, похожего на эльфа ребенка, вне всякого сомнения вызывавшего ласковую улыбку на лице каждого взрослого, спрашивавшего у девочки, как ее зовут. К несчастью, причудливое имя, которым наделили ее родители, уже не столь очаровательным образом сидело на заплывших жиром плечах декана астрономического факультета университета, в котором преподавал Лукас Латулиппе. Тем не менее, Писки была настолько добродушной, настолько привычной к своему скорбному положению в кампусе, положению мишени всех шуток и насмешек над толстяками, что, не дрогнув сердцем, представлялась даже абсолютно незнакомым людям со словами «Зовите меня Писки!» и даже настаивала на этом. С прыгающими кудряшками осеннего цвета, облаченная в одно из своих многочисленных просторных, как шатер, и развивающихся на ветру одеяний, украшенные несколькими ярдами разной бижутерии, Писки нередко проплывала по площади, напоминая собой массивный галеон, обремененный восточным товаром. В тот день Писки вплыла в кабинет Лукаса и застала его работающим. Ее лицо пополам разделяла улыбка, заставлявшая глаза едва ли не исчезать посреди обступившей их свиты морщинок.
3: «Сегодня вы придете на вечеринку, Лукас, не правда ли? В честь нашего нового профессора, доктора Гарнета».
1: Лукас симпатизировал Писки, находясь от нее на некотором расстоянии. Она была интеллигентной и приветливой. Однако все более частые визиты декана в его кабинет, причем практически без всякого повода, приходились ему чрезвычайно не по вкусу. Лукас подозревал, что за этими краткими наскоками кроются некие романтические намерения, соответствовать которым он был не в состоянии. Более того, Писки настолько наполняла собой отведенное Лукасу крохотное помещение, что ему всегда становилось душно, особенно если она заставала его за столом вдалеке от окна. Будучи не слишком крупным человеком, Лукас просто не мог бороться за обладание пространством с этой объемистой женщиной. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мечтая лишь о том, чтобы освободить свое помещение от внушительного корпуса Писки, Лукас, тем не менее, счел необходимым продлить разговор вопросом.
3: «А Хулун придет?» «Ну, конечно же, Оуэн придет».
1: «Тогда не знаю, стоит ли мне приходить. Вы же знаете, мы с ним не ладим». Писки отмахнулась от его возражения одним движением пухлой руки.
3: «Не обращайте на его внимания, вот и все. Мы все так поступаем. Он задирает всех и каждого, вам это известно. Блестящий, но колючий. Так охарактеризовали его в New Scientist».
1: Лукас поежился в кресле, ощутив вдруг нехватку воздуха.
3: «Неужели Писки действительно потребляет весь кислород в комнате?» «Я понимаю все его недостатки, Писки, и был бы готов пропустить мимо ушей все колкости Хулма, если бы только они не касались моей веры».
1: Писки решила опереться объемистым бедром о крышку стола Лукаса, не обращая внимания на инстинктивные его движения в сторону. Колесики кресла Лукаса уперлись в стенку, и ему пришлось прекратить свое отступление. Писки наклонилась вперед, передавая движением просьбу.
3: «Лукас, вы необходимы на вечеринке. Ваше присутствие воодушевляет. Обещаю вам, что вмешаюсь лично, как только Оуэн перешагнет границы. Прошу вас, приходите».
4: «Да, да, конечно, я буду там».
1: С удивительным изяществом и легкостью при таком-то тоннаже она поднялась и направилась к двери.
3: «До встречи вечером в зале Кроутер».
1: Зал Кроутер, как всегда, являл собой смещение непривлекательных стульев и диванчиков. Изношенные подлокотники вполне гармонировали с запятнанными и давно промявшимися подушками, напоминавшими по форме дефективные гемоглобиновые клетки больных серповидно-клеточной анемией. На длинном столе муравьи суетились вокруг новейшего сорта крекеров и плавленных сыров, разложенных на пластмассовых блюдах. Стоявшее в кувшинах вино всеми своими и реальными оттенками молило, чтобы его разлили по пластмассовым бокалам, попробовали разок, а потом тайно вылили в один из горшков с приунывшими цветами. Когда появился Лукас, суаре было в полном разгаре. Весь факультет астрономии вкупе с добровольцами с дружественных факультетов деловито осаждал закуски и знаменитого доктора Феррона Грейнджера Гарнета, последнее звездное приобретение института. Гарнет добился некоторой известности в прессе своей телевизионной программой, транслировавшейся сразу BBC и PBS, когда плохие события приключаются с хорошими разумными существами. Сериал, мешавший популярную психологию с космологией и поверхностную философию с достижениями различных школ физики, потряс Лукаса. Как только Лукас появился в зале, Писки заметила его и принялась размахивать руками. Беспомощно вздохнув, Лукас приблизился к своей увесистой подруге.
5: «О, Лукас, вы должны познакомиться с доктором Гарнетом. Позвольте мне представить вас».
1: Ухватив Лукаса за локоть, Писки насильственным образом повлекла его следом за собою в сторону знаменитого астронома. Оказавшись среди обступивших сверхзвезду гостей, Лукас с ужасом увидел, что его немезида, Оуэн Хулм, прибывает по правую руку Гарнета. А не менее агрессивная и едкая на язык жена Хулма, Бритта, обнаруживая, пожалуй, излишнюю фамильярность, находится на левом от новичка фланге. За короткое мгновение, пока никто не успел обратить внимание на Писки и ее жертву, Лукас успел оценить трио. Коренастый и похожий на бульдога Оуэн Хулм компенсировал обезьянью лысину на макушке жесткой темной бородой. Поджарая и похожая на гончую его жена Бритта возвышалась над мужем на добрых 6 дюймов, причем половину этой разницы составляла великолепно уложенная светлая прическа. И против своей воли Лукас усмотрел в парочке некое подобие карикатурных персонажей из комикса. Лукас неоднократно исповедовался в грехе недоброжелательства, но грешил снова и снова, как только видел эту парочку. А вот Феррон Грейнджер Гарнет, наделенный лихой внешностью Берта Ланкастера или Спенсера Трейси, превосходно подходил для роли мужественного астронома.
5: «Доктор Гарнет», — с пылом начала Писки, «познакомьтесь с моим дорогим коллегой Лукасом Латулипе. Лукас заведует кафедрой на математическом факультете. В нашем университете он первый кандидат на медаль Филдса».
1: Смущенный похвалой, Лукас слишком резко взмахнул рукой, едва не выбив бокал из руки Гарнета. Справившись с извинениями и смущением, Лукас постарался принизить собственные достижения.
6: Что вы, всего лишь несколько статей, касающихся n-мерных множеств.
1: «Кажется, я видел ссылки на ваши работы», — проговорил Гарнет любезным тоном. «Не в статье ли Типлера?» Этот обычный в научной среде комплимент, касающийся цитируемости работ Лукаса, отнюдь не порадовал математика, в последнюю очередь мечтавшего о том, чтобы его чистые, как хрусталь, труды находили практическое применение в легковесных теориях какого-то прикладника. Однако Лукас прикусил язык и скромно признал собственные предположительные заслуги. Краснолицый Оуэн Хулм во время короткого разговора не отводил глаз от Лукаса. Наконец, бесцеремонный коллега, убрав подальше вино, выставил вперед челюсть и произнес: «Лукас у нас мистик, практически святой. Утверждает, что числа дарованы Богом и тому подобный вздор. Или же это откровение исходит от папы?» Тлеющая в груди Лукаса ярость воспламенилась от одного вида Хулма и уже была готова заняться пламенем. Он с трудом взял себя в руки.
6: «В словах профессора Хулма под скорлупой гиперболы всегда кроется зернышко правды. Мои религиозные убеждения, требующие почитания земного представителя Господа, которым является епископ Рима, лишь увеличивают мое уважение к собственному призванию. Каюсь, виновен в том, что нахожу в математике доказательства божественной природы творения. Надеюсь, что в лучшем из всех миров каждый из нас ощутит эту синергичность между работой и убеждениями».
1: Брита Хулм решила внести свою лепту в беседу.
7: «Мой парикмахер Симон начал практиковать сантерию. Он утверждает, что богиня моря ее мама, если только я не перепутала имя, руководит им, когда он моет головы клиентам».
1: Гарнет попытался сгладить уже заметную напряженность смешком и банальностью. «Что ж, во всех религиях есть своя доля истины, правда?» Возмущение Лукаса возрастало по экспоненте, и он выпалил:
2: подобная бесхребетность ведет нас к худшей разновидности язычества – ведьмам, астрологии, друидам!»
1: Хулм продолжил. «Говорите, говорите, Латулипе, ваше верование граничит с кабалой».
8: «Кабалой? Да я никогда!»
1: Вмешалась Писки.
7: «Лукас, я не сомневаюсь в том, что Оуэн не хотел сказать ничего плохого ни против вашей веры, ни против иудейской религии. Кстати, у вас даже нет бокала. Пойдемте со мной, и я раздобуду вам вина».
1: Лукас позволил увести себя. А Хулм не смог удержаться от прощального выпада. «Скажите, давно ли ваш папа в последний раз сжигал астрономов?»
4: Обернувшийся ради достойного ответа в стиле изящного послания «Mea culpa», опубликованного Иоанном Павлом в честь смены тысячелетий, Лукас ощутил могучий рывок, и Писки лишила его возможности парировать выпад. Возле закусок Писки принесла обильные извинения. Несколько успокоившийся Лукас извинения принял, однако же настоял на немедленном отбытии. Оказавшись снаружи, Лукас отцепил свою веспу от стоек велостоянки и нахлобучил на голову шлем. Лукас считал мотороллер идеальным видом транспорта, необходимым для ежедневного перемещения на короткие расстояния. Он убедился в преимуществе этих микромотоциклов в Риме во время своего паломничества в Ватикан. На пути домой Лукас остановился возле церкви. Наполнявший купель святой водой Падре Мигуэль Обиспо ласково приветствовал своего прихожанина. Однако пребывавший в расстроенных чувствах Лукас лишь коротко кивнул ему и отправился прямо к алтарю. Там он преклонил колено возле поручня для причастия и погрузился в свою молитву об исправлении неверующих ученых. На середине солнечного луча, пролегшего дорогой между землей и небом, святой Губерт обернулся к святой Барбаре и произнес: «Настойчивый парень, правда? Знаешь, он мне нравится». Лукас Латулиппе проснулся под жужжание будильника на следующее утро после катастрофической вечеринки на факультете астрономии, ощущая себя очистившимся. Кратковременное посещение храма успокоило его душу. Он даже не мог припомнить, когда чувствовал себя настолько бодрым и радостным, причем как духом, так и телом. Более того, ему просто казалось, что во сне он вознесся на небо. По-прежнему лежа в постели, разглядывая точки на потолке, он принялся ощупывать собственное прикрытое простынями тело. Плоть его ощущала себя такой, какой положено быть смертной плоти. Снаружи не раздавался трубный глаз, посему он без особой охоты решил, что пора вставать и приступать к повседневным делам. Посетив ванную комнату, Лукас, завязывая на ходу пояс купального халата, отправился на кухню. Как ни странно, там пахло свежезаваренным кофе. Неужели он оставил кофеварку, включенной на... И почему это из-под двери просачивается свет? Неужели он позабыл потушить и верхнее освещение? Обычно такого разгильдяйства за ним не водилось. За столом в его крохотной кухоньке сидели двое. Пожилой, бородатый, несколько брюзгливый с виду мужчина и молодая, заметно оживленная женщина, оба абсолютно незнакомые Лукасу. Они были в просторных шелковых одеяниях, заканчивающихся как раз над босыми ногами. В руках незнакомцы держали по чашке кофе, аромат которого с удовольствием вдыхали. Головы охватывал трепещущий нимб яркостью в несколько тысяч свечей.
7: «Присоединяйся к нам, Лукас», — любезно предложила женщина.
1: «Пододвигай кресло, сынок», — посоветовал мужчина. Подобно покорному зомби, Лукас подчинился приказу.
7: Мужчина налил ему кофе, а женщина спросила: «Сахар? Сливки?»
8: «Мне ни того, ни другого»,
1: — удалось выговорить Лукасу.
7: Женщина налила себе чашечку и с удовольствием отпила глоток. Поставив чашку на стол, она проговорила: «Как вкусно! Жаль, что на небе нет кофе».
1: Облаченный в мантию мужчина повторил действия своей спутницы и присоединился к ее мнению. «Увы, это удовольствие позволено лишь на земле и в аду».
8: «Но... извините, но кто вы?»
7: «Ох, прости нас», — принесла извинения женщина. «Позволь представиться. Я святая Барбара, а это мой друг, святой Губерт. Мы пришли по зову твоих молитв, потому что являемся покровителями математиков. Однако столь образованный верующий, конечно же, знает это».
1: К почтению и трепету, которые доселе испытывал Лукас, Вдруг примешались естественная подозрительность и паранойя, смешанные уже с малой толикой гнева.
9: «Значит, святые?»
1: Чуть привстав, Лукас провел рукой между макушкой и нимбом своего гостя.
9: «Сделано отлично, но на простую голограмму меня не купить.
1: И кто же подослал вас сюда со столь примитивной шуткой? Наверное, Оуэн Хулм.
2: Конечно, кто же еще решится на такую подлую выходку?»
1: Мужчина, представившийся святым Губертом, ответил с легким недовольством. «Такая персона нам неизвестна. Мы исполняем указания, отданные нам Господом. Ты хотел, насколько я помню, чтобы твои насмешливые коллеги стали свидетелями трансцендентной славы твоего математического владыки, Святого Духа».
9: Лукас смутился.
2: «Откуда вам известно содержание моих молитв?»
1: Тут уже нетерпение проявила святая Барбара.
7: «Губерт уже все объяснил тебе. Господь услышал твою молитву и послал нас исполнить ее».
1: Лукас уткнулся лицом в ладони.
9: «Не знаю, верить вам или нет. А вы не могли бы чуть притушить ваши нимбы или голограммы, а то у меня от них голова раскалывается».
7: «Ох, прости».

0: В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». Ольги Филиппо. «Святая математика». Окончание. Как только нимбы померкли, Лукас снова поднял глаза.
1: «Губерт, Губерт. Не помню, чтобы мне приходилось читать о святом Губерте. А про вас, Барбара, я читал. Драматическая история. Ваш отец собственноручно отрубил вам голову».
0: Святая Барбара ехидно посмотрела в сторону своего спутника.
2: «Так и было».
1: «Хорошо, я согласен. Вы действительно святые. А теперь нельзя ли избавить меня от головной боли?»
0: «Только с помощью аспирина», — ответила Барбара. «Дело в том, что мы не занимаемся исцелением. Это не наша специальность. Наше дело — чудеса в области математики. У каждого святого есть собственная специальность».
3: «Мы не исцеляем прокаженных», — подтвердил Губерт. «Не оживляем усопших». Он задумался. «А вот умножать рыб — это возможно, поскольку процесс отчасти связан с математикой. Но не вторгнемся ли мы случайно на чью-нибудь территорию? Ведь такое чудо имеет и биологическую природу».
0: Барбара движением руки отмела все эти сложности.
2: «Конечно, известное наложение существует, но мне кажется, что Господь не будет возражать».
1: «А геологические тонкости интересны мне в той же мере, что и вам самим», — произнес Лукас. «Но не мог бы кто-нибудь из вас дать мне аспирин? Вот оттуда».
0: После двух чашек кофе и аспирина Лукас почувствовал себя значительно лучше. Осознав, что его взаправду посетили небесные гости, Лукас ощутил, как в его душе зажигается интерес.
1: «Так вы занимаетесь математическими чудесами? Хотелось бы знать, какими?»
0: Губерт ответил. «Ну, в основном, практической реализацией любых глубоких математических выкладок, теорем или концепций. Кстати, почему бы тебе не подняться и не сходить на кухню?» Лукас встал, сделал один единственный шаг и немедленно оказался через две комнаты от той, где только что находился. Повернувшись, он обнаружил в дверях двоих улыбающихся святых.
1: «Как вы сделали это?»
0: Губерт с довольным видом ответил. «Я просто на мгновение открыл тебе доступ к некоторым пространственным измерениям высшего порядка, существование которых некоторые из вас столь беспечно отрицают. Пустяк, одним словом».
1: И тут на Лукаса нахлынуло внезапное понимание тех колоссальных возможностей, которые предоставляло ему присутствие двоих святых, явно готовых помочь ему в просвещении коллег-язычников. И он широко ухмыльнулся. Он внезапно почувствовал то, что могла бы ощущать Жанна д'Арк, не сгори она на костре.
4: «Неужели лишь я один способен вас видеть?»
2: «Мы явимся тому, кому ты захочешь», — ответила Барбара.
0: Лукас стиснул перед собой обе руки, словно готовый вцепиться в наследство скупец из немого фильма.
4: «Позвольте мне умыться, и я поеду в университет».
0: «Мы можем переправить тебя туда за одно мгновение», — предложил Губерт. «Впрочем, нет. Нельзя тратить дар Божий на пустяки». Лукас бросился в душ. Когда дверь ванной комнаты закрылась за ним, Барбара произнесла, обратившись к Губерту.
2: «Какой славный молодой человек. Обаятельный и умный. К тому же куда более аккуратный, чем последний из моих подопечных. Уж и не знаю, сколько раз мне приходилось переправлять того в кампус, когда он опаздывал на работу».
0: Вместо того, чтобы привязать цепью свой любимый мопед к стойке для велосипедов, Лукас оставил свою веспу возле корпуса Блэквуд, в котором размещался факультет астрономии, просто опустив подножку. Поглядев за спину, он негромко спросил:
1: «Губерт, Барбара, вы здесь?»
0: От присутствия святых по коже его побежали мурашки, а из трепещущей щели в пространстве послышался голос Губерта. «Мы прямо за твоей спиной. Не трусь». Уверившись в невидимой поддержке, Лукас отважно вошел в здание и направился прямо в кабинет Оуэна Хулма. Флуоресцентный свет горел за матовым стеклом двери, до слуха Лукаса донеслись голоса. Отважно постучав, он услышал ворчливое «Входите!». Обхватив себя за плечи, Лукас вступил в львиное логово, словно охраняемый ангелами Даниил, в свой ров. Хулм сидел за столом, а доктор Гарнет занимал единственное гостевое кресло. К появлению Лукаса оба ученых отнеслись по-разному. Гарнет с некоторым смущением, словно вспомнив об унижении, испытанном Лукасом на приеме,

0: а Хулм воистину с животным рычанием. «Что принесло вас сюда, Латулипе? Но если вы решили принести извинения за ваше позорное поведение на вчерашнем приеме, можете разворачиваться в обратную сторону и катить в здешнее отделение Ватикана». Ощутив, как загорелись его щеки, Лукас, тем не менее, отважно произнес: «Никаких извинений. Я пришел сюда, чтобы доказать тебе твою собственную глупость. Хулм, приготовься увидеть вестников гневного бога. Барбара, Губерт, явитесь!» Парочка босоногих святых возникла по обе стороны Лукаса. «Да, Господь действительно гневался, когда мы в последний раз говорили с ним», — начал было Губерт, поправляя чуть съехавший на бок нимб. «Но, честно говоря, объектом его гнева были мы, а не эти два джентльмена». Сперва слегка опешившие при чудесном явлении, астрономы быстро пришли в привычно-скептическое и рациональное расположение духа. Хулм казался скорее раздраженным, чем ошеломленным.
1: «Впечатляющая инсценировка, Латулиппе! Как в третьеразрядном балагане! Но если вы немедленно не уберетесь из моего кабинета вместе со своими фокусниками-голодранцами, мне придется вызвать университетскую службу безопасности!»
0: Лукас затрепетал от возмущения.
1: «И ты позволяешь себе осмеивать посланцев самого Господа? Что может убедить тебя в том, что вся твоя материалистическая жизнь построена на лжи?»
0: Не затрудняя себя ответом, Хулм поднес трубку к уху и принялся нажимать кнопки на аппарате.
1: «Алло, служба безопасности?» — говорит профессор Хулм. «Прошу вас, пришлите машину с патрулем».
0: Лукас ощутил, что ситуация выходит из-под его контроля.
1: «Что же случилось? Почему план рушится?»
0: Нимбы святых явно не произвели никакого впечатления на этих язычников. Отчаянно устремившись к победе, Лукас выкрикнул:
1: «Барбара, останови его!»
0: Трубка телефона брякнулась о поверхность стола, хотя ладонь Хулма осталась сомкнутой. Губы профессора шевелились, но из них не вырывалось ни звука. Более того, что-то странное творилось с самой внешностью Хулма. Профессор как бы сделался плоским, и по его телу, теперь напоминавшему лист бумаги, побежала рябь. Когда же Хулм с мольбой о помощи в глазах повернулся к доктору Гарнету, он вдруг исчез полностью и бесповоротно. Лукас мгновенно понял, что совершила святая Барбара.
1: «Ты сделала его двумерным!»
0: Барбара согласилась без ложной скромности. «По Евклиду, мой дорогой Лукас. Самый простой и элегантный ответ на твою просьбу». Более тонкий, чем папиросная бумага, Хулм лихорадочно метался по кабинету, то исчезая из вида, то появляясь снова, когда его оставшиеся видимыми измерения представали перед наблюдателями. Встревоженный Гарнет вскочил на ноги.
1: «Эй, вы безумец! Я не знаю, что вы сделали с Оуэном, но вам не уйти от ответственности!»
0: И с этими словами Гарнет бросился на Лукаса, едва успевшего увернуться от врага.
1: «Губерт, помоги!» — вскричал он.
0: Новейшее приобретение факультета астрономии вдруг повалилось на коврик, утратив способность стоять. Конечности его были заменены уменьшенными копиями всего тела. Там, где прежде находились руки и ноги, теперь торчали крохотные головы. В местах, где следовало располагаться конечностям малых Гарнетов, помещались тела еще более мелкие. И так далее, насколько могли различить глаза Лукаса. Над хаотическим потоком жалоб мелких голов возвышались макропроклятия, исходившие изо рта главного Гарнета. Лукас осел прямо в кресло Хулма. Плоский профессор явно не нуждался в нем, так как случайно провалился сквозь щель в закрытый ящик стола.
1: «Ты фрактализировал его?» – усталым голосом спросил Лукас.
0: «Представил в виде собственных подобий». Губерт довольно ухмыльнулся.
1: «Именно».
0: И тут Лукас услыхал вой сирены. Безнадежным движением он открыл ящик, в котором исчез Хулм. Превратившийся в листок бумаги ученый муж выскочил оттуда, как чертик из табакерки. Но в этот самый миг в кабинете мужа объявилась радостная Бритта Хулм, заметившая своего развоплощенного мужа в одно из тех коротких мгновений, когда он казался вполне материальным.
2: «Ты уже готов к раннему ланчу, мой дорогой? Придется поспешить, если ты не хочешь, чтобы Саймон ожидал нас».
0: Тонкий, как пленка, призрак мужа принялся безмолвно умолять жену о помощи. Его неестественное волнение, наконец, привлекло внимание супруги.
2: «Ты неважно чувствуешь себя, дорогой?»
0: Оуэн замотал головой, и зрелище это Лукас, во-первых, охотно не видел бы, а во-вторых, охотно забыл бы. К Голова профессора то возникала из небытия, то снова проваливалась в него, передвигаясь в своем вращении из одной плоскости в другую. Бритта завизжала с громкостью, доступной лишь оперной певице. Лукас открыл было рот, чтобы успокоить женщину, однако она завизжала еще раз. А потом еще раз. И еще. Однако в четвертом вопле уже не было прежней силы. В пятом ее оказалось еще меньше. Бритта торопливо уменьшалась в размерах. Тело ее сокращалось, в точности сохраняя свои пропорции. Доплеровский эффект превращал ее голос в комариный писк. Она последовательно миновала размеры ребенка, кошки, мышки, пчелки, москита, после чего вообще исчезла из вида. «Кажется, ты хотел, чтобы она умолкла», — деловым тоном объяснила свой поступок святая Барбара. «Поэтому я припомнила некоторые интересные выводы, сделанные Стивеном Смейлом в журнале «Нелинейные динамики» о странных аттракторах применительно к уровню Планка». Прежде чем святая успела закончить свое объяснение, послышались полные ужаса голоса. В дверях кабинета уже собиралась потрясенная толпа. Лукас покрылся потом. В голове его прокатывались валы фрактального моря. «Надо убираться отсюда», — буркнул он внезапно охрипшим голосом. Тихий солнечный свет лег на Лукаса и обоих святых. Ласковый ветерок прикоснулся к его волосам и одеяниям его спутников. Вызванное необходимостью путешествия в высших измерениях, безусловно, имело свои достоинства. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Из остановившейся совсем рядом с его веспой полицейской машины еще выгружались офицеры. Главный из копов был похож на культового кинорежиссера Джона Уотерса, только заметно хмурился. «Где здесь проблемы, сэр?» — спросил он Лукаса.
3: Наверху».
0: Прочие, явившиеся по вызову копы, уставились полными подозрительности взглядами на обоих святых. Наконец, Лукас овладел собой в достаточной мере, чтобы предложить объяснение их странному виду.
3: «А это, офицер, это мои гости. Старые друзья, хиппи. Преподаватели из Беркли, Западный берег.
0: Вас удивляют нимбы?
3: Ну, это как светящиеся палочки, которыми пользуются ребята на вечеринках. Надеюсь, что теперь вам все понятно».
0: Согласно урчанием, копы развернулись в сторону становившегося все более громким шума внутри Блэквуда. У парадного входа в здание их уже ожидало несокрушимые писки Виспэвэй, облаченные в какой-то жуткий шатер из клетчатой ткани. Возникла короткая стычка вроде той, что произошла между Робином Гудом и малюткой Джоном на бревнышке через ручей, и Писки вышла из нее победительницей. Со всей возможной для себя скоростью она направилась в сторону Лукаса, гремя бижутерией, как потревоженная ураганом занавеска из бусин. Прежде чем его увесистая подруга успела приблизиться, Лукас обратился к обоим святым.
3: «А вы можете вернуть этим людям их прежний облик?»
2: «Конечно», — ответила Барбара.
0: «Не знаю, следует ли нам по-прежнему выполнять его просьбу», — усомнился Губерт. «После той жуткой лжи, которую этот человек сказал полиции, нашел себе хиппи».
2: Лукас постарался не завопить.
3: «Это простительный грех. Я покаюсь в нем при первой же возможности и выполню ту эпитимию, которую наложит на меня священник».
0: «Ну, в таком случае...»
2: В голосе Барбары прозвучала практическая нотка.
3: «А ты понимаешь, что, приняв нормальный облик, враги обрушат на тебя самые жуткие обвинения? Сценка будет не хуже той, которую устроил мой отец, узнав о моем обращении». «Конечно, понимаю, но что делать? Как-нибудь справлюсь. Только верните им нормальный облик».
0: Святые кивнули друг другу и, единожды моргнув, дружно произнесли: «Готово!» Теперь к троице присоединилась Писки. На ее раскрасневшемся лице были заметны только симпатия к Лукасу и тревога за него. К этим чувствам, впрочем, примешивалось и некоторое вполне естественное любопытство в отношении его странных спутников.
4: «Ой, Лукас, в чем дело? Вы с Оуэном подрались?»
2: «Боюсь, что да, Писки. Я просто заглянул в его кабинет с несомненными доказательствами того, что он обречен на вечное проклятие, если не раскается. И он отреагировал самым скверным образом. Мне пришлось защищаться».
4: «Лукас, я хочу, чтобы ты знал, насколько я восхищаюсь твоими принципами. По-моему, ты просто не способен на плохой поступок».
0: Писки взяла Лукаса за руку и налегла на него массивным плечом. Рожденное прикосновением ощущение было сродни той клаустрофобии, которую способна испытать горошина, укрытая тысячей перин принцессы. Благодарный Писки за выражение сочувствия, он, тем не менее, попытался высвободиться.
4: «Ах, с
5: Спасибо, Писки. Но я одержал эту победу не в одиночестве. Мне помогали двое святых. Позволь мне представить тебя святой Барбаре и святому Губерту, небесным специалистам по математике.
0: Губерт взял руку Писки и самым благородным образом поцеловал ее, как подобает придворному, каковым он некогда и являлся. «Очарован вами, мадам. Ваш голос напоминает мне императрицу Феодору».
3: Барбара рукопожатиями обмениваться не стала. Ограничившись несколько холодноватым словесным приветствием, она принялась достаточно демонстративно разглаживать подол своего одеяния.
0: Все эти приветствия были пресечены буквально в следующий момент, когда Хулм и профессор Гарнет появились на ступеньках корпуса Блэквуд в окружении рати встревоженных сподвижников.
6: «Вот они, офицер! Арестуйте их!»
0: Лукас спрыгнул на веспу и пробудил спящий мотор.
3: «Писки, мы поговорим на эту интересную тему попозже. А сейчас мне надо скрыться, пока я не сумею найти способ избавиться от этих нелепых обвинений.
4: Лукас, я еду с тобой».
0: И прежде чем математик успел возразить, Писки подобрала юбки и перекинула ногу через пассажирское сиденье легонького мотоцикла, поглотив его своими телесами. Несчастная веспа осела на заднее колесо так, что переднее задралось едва ли не к небу, тем самым как бы подражая жеребцу одинокого ковбоя, героя телесериалов.
4: «Писки, пожалуйста!»
7: «Трогай, Лукас! Трогай, они бегут прямо к нам!»
0: Лукас повернул рукоятку газа. И протестующий, перегруженный мопед взял с места со скоростью, посильной даже любителю вечерних пробежек. Святые, не прилагая никаких видимых усилий, держались рядом.
7: «Ничего не получается!» – простонал Лукас.
4: «Губерт, Барбара, вы можете как-нибудь ускорить наше движение?»
3: «А где ты хочешь оказаться?»
4: «Не знаю. Я хочу лишь оторваться от погони».
0: Святые чуточку отстали и, сблизив головы, принялись переговариваться на ходу. До Лукаса доносились обрывки их разговора.
4: «Космологические константы, численные по природе, едва ли мы нарушим...»
0: Погоня уже настигала беглецов, когда святые завершили свою напряженную дискуссию. Губерт приступил к лекции. «Быть может, тебе известен способ записи универсальной среды в виде лямбда?» Лукас, уже улавливавший гневные рыканьи Оуэна Хулма среди воплей толпы, взвыл.
7: «Делайте, что хотите, только делайте, Бога ради!»
0: Почему земля вдруг ушла из-под колес веспы? Или святые открыли перед ним трещину, ведущую в самые недра?
4: А не одурачен ли он? Что если эти Барбара и Губерт на самом деле демоны, и в настоящий момент они увлекают облюбованную добычу в пекло?
0: Однако Лукас не ощущал, что падает вниз, да и в воздухе не пахло серой. Напротив, он явно поднимался вверх. Земля оставалась на месте. Его веспа летела, и переднее колесо указывало на солнце.
3: Писки стиснула Лукаса поперек живота так, что математик едва мог дышать.
7: «А я не верила! А теперь верую, Господи, верую!»
0: Лукас поглядел вниз. Взволнованная толпа окаменела, на обращенных вверх лицах было написано немое удивление, взгляды провожали парящий в воздухе мотоцикл, уносивший двоих седоков. Мопед взмывал все выше и выше, все складывалось благополучно, и Лукас постепенно расслабился. Его примеру последовали и Писки. Возвратившееся естественное для ученого любопытство заставило его спросить.
4: «А каким образом этот полет подпадает под категорию математических чудес?»
0: Губерт казался гордым собственным достижением. «Наш первый шаг состоял в отмене коммутативных и ассоциативных свойств тензорных операторов. Поскольку квантовая инерция не группировалась, далее мы изменили численное значение лямбды, параметр управляющего расширением Вселенной, в небольшом объеме окружающего вас пространства, что и привело к возникновению антигравитации. Весь космос, как тебе известно, определяется этими шестью числами. N, E, омега, лямбда, D и Q. Если Q, например...»
4: «Губерт, теоретические красоты всегда восхищали меня, но куда мы направляемся?»
0: «А уж это, сэр, зависит только от вас. На мой взгляд, можно исчезнуть за краешком облака. В конце концов, так принято поступать среди нас, святых». В разговор вступила Писки.
4: «Ой, Лукас, значит, они действительно святые. А я думала, что ты шутишь. Как это чудесно! А посидеть на облаке и посмотреть вниз на землю... Я мечтала о таком романтическом приключении еще тогда, когда была маленькой девочкой в Пискатуэе».
0: Лукас вздохнул и согласился. Веспа ускорила ход и вскоре пронзила нижний из облаков. Оказавшись на той стороне, мопед остановился над пушистой золотой равниной, пастбищем, на котором кое-где играли фиалковые тени.
4: «Сойдите», — велела Барбара.
0: Лукас с опаской поглядел на явно недовольную святую. Писки разрешила его сомнения, спешившись первой. Она погрузилась в облако всего по лодыжке. «Небольшое локальное изменение значений N и E», — начал Губерт. Став на облако, Лукас вместе с Писки направился к самому краю. Оттуда они осторожно поглядели на землю, казавшуюся лоскутным буро-зеленым одеялом, прошитым нитями дорог.
4: «Как прекрасно!» — проворковала Писки, и пылко вцепилась в ладонь Лукаса. «Хотела бы я иметь побольше времени».
0: Лукас тактично высвободился. Беды насущные наполняли разум Лукаса до такой степени, что он просто не мог уделить внимание романтическим восторгам Писки. Тем не менее, какая-то зацепка, спрятавшаяся в ее словах, направила его мысли к возможному спасению. Его вдруг осенило вдохновение.
4: «Время! Конечно же! А не можете ли вы каким-то образом...»
0: Губерт вздохнул. «Обратить время? Конечно! Чисто математическое явление. А точнее говоря, старинная уловка, позволяющая нам вывернуться из любой ситуации».
4: «Даже не могу тебе сказать, насколько мне надоело прибегать к одной и той же тактике», — пожаловалась святая Барбара. «Найдется ли у смертных хотя бы кроха воображения? Вот если бы мы изменили излучательную способность солнца...»
0: «Нет. Столь капитальные решения не для меня. Я просто хочу вернуться в свою старую жизнь. Только я должен сохранить все воспоминания, чтобы тщеславие и гордыня вновь не овладели мной».
4: «Это нетрудно. Хорошо, приготовьтесь».
0: В разговор, ко всеобщему удивлению, вдруг вступила Писки.
4: «Постойте. Мне все равно, сохраню ли я воспоминания об этом событии или нет, лишь бы с Лукасом все было в порядке. Но могу ли я попросить вас об одной милости?»
0: Толстуха робко посмотрела на облако и ковырнула его носком туфли.
7: «Не могли бы вы сделать меня худой? Ну, пожалуйста».
0: Святые вновь приступили к обсуждению. Обратное преобразование Банахатарски, конформное картирование. Наконец, святая Барбара повернулась к Писке с известной снисходительностью и симпатией.
4: «Ну хорошо, милочка, просто закройте глаза».
0: Процесс преображения Писки в Испэвэй невольно заставил Лукаса охнуть. Фигура ее начала сокращаться организованным образом. Лишившись математическим образом 200 фунтов, Писки избавилась заодно и от сделавшейся теперь чрезмерно просторной одежды и белья, лужицы и расплывшихся вокруг ее ног, оставшись в одних только бусах. Превратившись в самую привлекательную из дочерей Евы, обновленная и нагая, Писки бросилась в объятия Лукаса. К собственному удивлению, он с не меньшим пылом шагнул ей навстречу. Святые с пониманием смотрели на парочку смертных. «Приготовьтесь к обращению времени», — предупредил Губерт. Барбара коротко прикоснулась губами к щеке Лукаса.
4: «Ты был одним из моих лучших подопечных».
0: «Помяни нас с благодарностью в своих молитвах к Господу», — попросил Губерт. «Лишняя похвала перед владыкой никому не вредила». Смертные исчезли мгновение ока. Губерт повернулся к Барбаре. «Ну что ж, исполнено еще одно поручение, надеюсь, исполнено удовлетворительно».
4: «Куда лучше, чем та возня, которую ты устроил вокруг великой теоремы Ферма?»
0: Губерт фыркнул. «А тот скандальчик, который ты учинила вокруг холодного термоядерного синтеза?» Барбара вздрогнула.
4: «С тех пор я исправилась».
0: Она подала Губерту руку, и рука об руку святые направились в небо. «Этого от нас и хочет Господь», — согласился Губерт. Лукас Латулиппе отчасти завидовал своим находившимся в сомнениях сослуживцам. Бушевавшая в сердце каждого из них борьба между верой и скептицизмом, допуская полезный уровень неверия в обеих сферах, позволяла им спокойно идти привычным научным путем. В отличие от Лукаса, они не оглядывались по сторонам в ожидании непривычно реальных чудес. Однако спустя несколько лет после встречи со святыми Лукас научился справляться со своим беспокойством. Помогали частые молитвы, в которых он просил Бога даровать ему простой и бесхитростный день. Кроме того, красивая, изящная и любящая жена могла сделать счастливым любого мужчину. В конце концов, их брак, в буквальном смысле этого слова, был устроен на небесах. Это был рассказ Пола Ди Филиппо «Святая математика» в переводе с английского Юрия Соколова.
8: Александр Бобров. Древнейший вирус.

0: Целую неделю наш крейсер «Синкуэнто и Сьете» простоял в герметичном доке, переоснащаясь для дальнего рейса. За это время на него успели навесить уйму дополнительных топливных баков, а экипаж пропил все отпускные. Когда капитан Моралес, вернувшись от дамы сердца, у которой пропадал всю неделю, увидел свою посудину, его чуть не хватил удар. Вместо элегантной боевой машины, только недавно прошедшей покраску, перед ним предстал раздувшийся уродец со шрамами от лазерной сварки и волдырями отсеков надстроенного оборудования. На счастье, в этот тяжелый для моего друга и командира момент мимо проходил я. Утешающе похлопав по плечу его окаменевшее от возмущения тело, я взял четырех ребят, выдал им палаши и проследовал в здание администрации порта. Обратно я принес подписанное адмиралом Балакришнаном обещание вернуть нашему корыту после окончания рейда прежний вид и, кроме того, покрыть его зеркальным напылением. Таким образом, когда Моралес получал полетные данные, его лицо снова было безмятежно, чего я и добивался. Вновь оно исказилось гримасой гнева лишь месяц спустя, когда Синкуэнто и Сьете возвращался после успешной разведки. Мы нашли две новые планеты и множество метеоритных скоплений, за которыми можно было хоть сейчас посылать добывающие верфи. Ничто не предвещало неприятностей, и мы предвкушали еще целую неделю отдыха, пока нашему крейсеру будут снова наводить лоск. И тут взревела главная корабельная сирена. Я, как требовал боевой устав, бросился к десантным капсулам, занял место командира и принялся считать своих бойцов. Не явились только несколько остолопов от долгого безделья, растерявших последние остатки мозгов и позабывших, для чего их вообще бесплатно катают по галактике на нашем комфортабельном лайнере. Сержант педантично записал их имена в блокнот и спросил, что нам делать дальше. Чтобы самому получить на это ответ, я связался с мостиком. Как раз в этот момент смолкла сирена, и в наступившей тишине послышался крик Моралеса, страшно ругающегося по-испански. Я, воспользовавшись моментом, выучил новые иностранные слова. Потом прозвучал отбой тревоги, и я, распустив десант, направился на мостик, сгорая от любопытства.
1: «Кто включил тревогу?» – вопрошал наш капитан. «Питкинг, это ты включила тревогу? Тумблер стоит в твоем отсеке!»
2: «Мой тумблер опломбирован», – застенчиво ответила Питкин, начальник локационной службы. «Извольте проверить».
1: «А вот и проверю», – не унимался Моралес. «Привет, Боб», – бросил он, проходя мимо меня к навигационному отсеку. «Твоя десантная группа в норматив не уложилась. Потом поговорим».
0: Он ушел в сопровождении всей свиты, а я подошел к приборным доскам, около которых остался дежурный офицер, и принялся их изучать. На наспех приваренной поверх стойки дополнительной панели с табличкой «Локатор АВ маяков сверхрадиуса» светилась надпись «Маяк 3028. Тревога включена, координаты переданы в навигационный компьютер. Для получения более подробной информации нажмите клавишу». Я ткнул пальцем в клавишу и понял, что меня разыграли. На индикаторе появилась фраза «Для получения более подробной информации обратитесь к специалисту».
1: «Вам требуется отдельное приглашение для того, чтобы в случае тревоги, вызванной вашим же проклятым устройством, явиться на мостик?» — спросил Моралес у гражданского, неизвестно откуда взявшегося на корабле. По крайней мере, я его не встречал на протяжении всего рейса. Когда Моралес начинает конструировать сложные фразы, добра не жди.
0: «Да», — сказала это чудо в белом халате. Я подумал, что сейчас халат неминуемо окрасится кровью, но на этот раз Моралес сдержался.
1: «Чего?» – недоверчиво спросил он. «Действительно требуется?»
2: «Нет, что вы. Дело в том, понимаете, я как раз занимался анализом сигнала. Из всей нашей исследовательской группы только я специализируюсь на добавленном телеметрическом оборудовании и, в частности, на аварийных маяках».
1: «Значит, их у нас таких целая группа», – подумалось мне. «Не иначе, как в одном из приваренных к обшивке баков их и поселили». «Почему включилась тревога?» – продолжал допрос капитан.
2: «Датчики обнаружили работающий аварийный маяк. В радиусе действия нашего корабля потерпел аварию...»
1: «Чушь! У моего крейсера есть предусмотренные конструкции датчики аварийного сигнала. Первыми получили бы сигнал я или дежурный».
2: «Ваши датчики стандартные».
1: «Я до сих пор не жаловался».
2: «Наши датчики особо чувствительны. И, что самое главное, капитан, они распознают маяки старых кораблей. Сигнал, который мы поймали, принадлежит одному из первых кораблей-колонистов. Он стартовал с Земли никак не меньше 200 лет назад».
0: Мы молчали, наверное, минуту. Потом Моралес сказал:
1: «Вы говорили, что маяк находится в действии крейсера. Сколько это по расстоянию?»
2: дня 4 полета.
0: 4 дня?
1: Ладно, сообщите навигационные координаты. Мы меняем курс.

0: Одну капсулу, ту, которой работала пушка, я оставил в воздухе. «Не хватит людей», — пробормотал сержант, услышав мой приказ. «Нам предстоит много тяжелой работы там, внизу». «Для меня прикрытие с воздуха важнее», — бросил я. «Да, конечно. Опять же заберут тела». «Какие тела?» — не понял я. «Наши тела, если высадка сорвется». Нечего сказать, весельчак у меня сержант. Плохо только, что его шутки не всегда бывают поняты. Я заметил, как сидевшие впереди нас бойцы озадаченно переглянулись. «На случай, если высадка сорвется, — сказал я гробовым голосом, — есть распоряжение забрать только твой обезображенный труп». «Мой? Почему?» — не понял сержант.
1: «Чтобы всласть поглумиться над ним на корабле».
0: Мои бойцы расхохотались. Смех у них вышел немного нервный, но это уже был большой прогресс по сравнению с испуганным переглядыванием.
2: «Эй, в капсуле!» — донесся из динамика подозрительный голос Моралеса. «Что у вас там за веселье? Боб, прекрати поясничать, не то я сейчас твою группу обратно отзову к чертям собачьим».
0: «Никто не смеялся», — ответил я.
3: «Это, наверное, атмосферные помехи».
0: Когда мы вышли на посадочный след, проследовали по нему до корабля, забрались на броню и вскрыли ее, кто не смог бы смеяться при всем желании. Первые найденные нами ссохшиеся скелеты мы выносили наружу и раскладывали на грунте. Потом пробрались чуть глубже и поняли, что это напрасный труд. Экипаж погибшего корабля, если и был меньше нашего, то не намного. Нам бы потребовался не один день, чтобы извлечь все останки и похоронить их.
4: «Что будем делать дальше?» — спросил я у Моралеса.
0: «Ничего. Ходите, смотрите, передавайте видеоданные. Проверьте безопасность по периметру и безопасность двигательной установки. Да, еще это, найдите доступ в рубку и ничего не трогайте. Я спускаю исследовательскую группу, как только ты доложишь о полной безопасности объекта. Жду».
1: Легко сказать. Мне, наверное, еще долго будет сниться, как я в ореоле мертвенно-бледного света прожектора, бьющего из-за спины, пробираюсь по темным норам корабельных проходов, заглядываю в пещеры, забитых предметами подсобок, склепы, кают. Даже учитывая специфику моей профессии, я никогда не видел столько трупов одновременно. Сзади в шеренге кто-то зашептал.
5: «Я не могу. Я правда не могу. Вы слышите меня? Я не хочу здесь оставаться. Мы уходим все дальше, а это не кончается. Вы слышите? Мы никогда не вернемся».
0: Только истерик мне здесь не хватало. Истерик вооруженных людей, идущих за моей спиной. «Вывести его назад», — скомандовал я. «Еще одна такая выходка, и мы все пойдем по отдельности. Но прежде вы сдадите оружие, чтобы не перестрелять друг дружку ненаруком». Наконец мы нашли машинное отделение. Некоторые системы еще работали, но двигательная установка, представлявшая для нас наибольшую опасность, была заглушена. Датчики гермокостюма показывали нормальный радиационный фон. Я доложил о готовности принять ученых, а сам направился вдоль по работающим линиям. Они вели куда-то на противоположную сторону корабля, где мы еще не были. Здесь трупов стало так много, что иногда приходилось разгребать их завалы, чтобы пробраться дальше. Они легко разламывались на куски. Мне сообщили, что ученые прибыли, и что мне следует вернуться, чтобы встретить их. Но мне вдруг стало совсем не до них. Я понял, что схожу с ума. Из глубин этого чудовищного корабля мертвецов до меня явственно донесся звонкий смех. Толстая переборка из прозрачного материала отгораживала от нас освещенный отсек, посреди которого сидел голый человек и смеялся. Я подошел к переборке вплотную и визуально изучил помещение. Там стояли машины неизвестного мне предназначения с массивными узлами, несколько причудливо изогнутых кресел и широкий стол, на котором было смонтировано еще несколько устройств. На стенах висели закрытые полки. Похоже, здесь была какая-то лаборатория. Человек перестал смеяться, встал и подошел ко мне, оперевшись тонкими руками о разделявшую нас переборку. Я отступил назад и немного приподнял свой карабин на случай, если он знает способ открыть переборку, чтобы броситься на нас. Однако бросаться на нас он не собирался, даже если бы и мог открыть переборку. Он просто стоял и глядел на нас долгим, тяжелым взглядом.
1: взглядом, в котором не было ничего человеческого, ну и ничего звериного тоже. Я подумал, что вот так же на меня будет смотреть Бог на страшном суде.
4: Это продолжалось, наверное, минуту или две, на протяжении которых человек из мертвого корабля даже ни разу не моргнул. Я обернулся и обвел взглядом своих ребят. «Ну что уставились? Открывайте отсек, этот живой, только вот не пойму почему экспонат, мы и потащим на корабль в подарок капитану Моралесу. Если хоть волосок упадет с его головы в процессе захвата и транспортировки, виновный будет отдан под трибунал. Ломать ему ребра я тоже запрещаю. Выполняйте».

На корабле случилась эпидемия, сказал один из наших так долго прятавшихся в начале похода ученых. Вероятно, вы можете себе представить, что означает появление смертоносного вируса в герметичном объеме космического корабля, не оборудованного современными системами молекулярной очистки. Я мог это себе представить, я это видел. Это выглядело как горы человеческих трупов, именно так. Капитан корабля совершил посадку идеальной. Бортовые системы, включая компьютеры, ничуть не пострадали, продолжал ученый. Впрочем, я допускаю, что корабль сел под управлением компьютера, в то время как капитан и пилоты были уже мертвы. Как бы то ни было, у нас имеется очень много увлекательнейшего материала для изучения. Так много, что проанализировать его полностью будет возможно лишь по возвращении в порт приписки. Наши ученые были умными людьми и заранее ограждали себя от излишней работы. Сейчас же мы займемся наиболее удивительным из того, что нам удалось извлечь с этого корабля, единственным уцелевшим членом экипажа. «У меня есть вопрос», — сказал Моралес. «Этот человек может представлять опасность для нас?» «Абсолютно исключено», — заверил его человек в халате. «С микробиологической точки зрения мы проверили его сразу же еще на планете. Он настолько чист, что у него будут серьезные проблемы с иммунитетом, когда он окажется в условиях планетарной атмосферы. Если же вы опасаетесь злого умысла с его стороны, то, думается мне, он под надежной охраной ваших солдат». Ученый кивнул в мою сторону. Я воспользовался уделенным вниманием и чуть приподнял локоть с подлокотника. «Вопрос. Насколько он разумен? Когда моя группа захватывала его, он вел себя очень странно. Он лишился рассудка там, на корабле. Я так полагаю?» «Многие из нас лишились бы рассудка, будучи запертыми в крохотной каютке в окружении сотен мертвецов», — улыбнулся мне ученый. «Но с ним все в порядке. Мы бегло проверили его рефлексы и можем с уверенностью сказать, что он абсолютно нормален. Как может быть нормален человек, ни разу не видевший ни одного другого живого человека за всю свою жизнь? Дело в том, что он появился на свет в единственном аппарате искусственного созревания на корабле уже после того, как экипаж полностью погиб. Если верить регистрационным записям в бортовых компьютерах, это произошло более 200 лет назад».

0: «Боб, ущипни меня», – попросил Моралес, когда мы после брифинга зашли в капитанскую каюту. Я не стал его щипать, а вместо этого прошел к буфету, достал бутылку скотча и налил ему полный стакан. Потом подумал и налил себе половину. Чтобы шарики не заехали за ролики в подобных этой экстренных ситуациях, их требуется тщательно промывать. «Он сказал, что этому малышу больше 200 лет?» – спросил Моралес, возвращая мне мигом опустевший стакан. Его взгляд сейчас удивительно походил на взгляд того, о ком он спрашивал. Я наполнил его стакан снова.
1: «Видишь ли, я и сам сбит с толку не меньше твоего.
0: Но против фактов не попрешь. Системы корабля все отметили четко. И время его рождения, и работу генераторов кислорода, и единственных воздушных фильтров на корабле, установленных в инкубационной камере, и перенаправление полного жизнеобеспечения на отсек, где мы его нашли, вероятно, выполненное кем-то из последних оставшихся живых. А еще эти системы на протяжении 2 веков регулярно отмечали пребывание живого человека на корабле. Я понимаю, что в это невозможно поверить, но это не вопрос веры. Это реальные факты.
1: Но он выглядит, как будто ему только что исполнилось 18 лет. Он совсем еще юноша на вид.
0: Ну, положим, даже не на 18. У меня в 18 лет было уже значительно больше шрамов. Он выглядит именно так, как мог бы выглядеть человек, который родился в пробирке, вырос в пробирке и жил в пробирке, но вот только почему-то не состарился в пробирке и не умер в этой пробирке, а так и продолжает жить.
1: Почему?
0: Ты у меня спрашиваешь, капитан? У командира десантной группы? У тебя на борту целая шайка ученых. Спроси у них. «Эй!» – окликнул я человека в белом халате. «Ты что здесь делаешь?» Человек стоял, свесив голову и прислонившись к решетчатой двери оружейки. Когда я подошел к нему и приподнял за подбородок, он лишь тихо застонал. «Начинается!» – подумал я. «Вы когда-нибудь видели, как паникует командир десантной группы корабля?» «Паникует он следующим образом». Сначала он видит перед собой ученого, который ведет себя так, словно объелся крысиного яда. Потом он вспоминает, что это тот самый ученый, который занимается изучением единственного уцелевшего после страшной эпидемии, унесшей сотни человеческих жизней. Потом он ставит под сомнение заверение этого ученого, что выживший не заразен. Потом он догадывается, что перед ним ходячий труп из-за своей беспечности, заразившийся от подопытного. Потом он осознает, что и сам уже, наверное, успел как следует надышаться микробами. Потом он вспоминает, что кроме него, теперь уже считай списанному в утиль на корабле, есть еще уйма народу, которых можно попытаться спасти. Потом он достает переговорное устройство и, по возможности, тихим и спокойным голосом объявляет общекорабельную тревогу. Вот так он паникует. А паниковать он не должен. Потому что в аккурат после объявления тревоги ученый выпрямляется, берет его за отворот кителя и говорит: «Я все понял, офицер! Я понял, почему он не состарился. Нет, со мной все в порядке, спасибо. Нет, я не заразен. В вашем, в обычном понимании. Но это не важно. Важно только то, что я понял. Пойдемте скорее со мной, я вам все покажу. Да отмените скорее тревогу, не то сюда все сбегутся».
2: «Ты что же, сволочь небритая, мне экипаж пугаешь?» – набросился на меня Моралес.
0: Ответом ему было ледяное молчание. И поскольку Моралес хорошо знал меня и мои повадки, он понял, что все далеко не так просто и весело, как ему кажется.
2: «Я попробую задать вопрос по-другому», — сказал он, осекшись.
0: «Что стряслось? Рассказывай мне, ты можешь довериться, Боб». «Именно поэтому я и пришел сюда. Но для начала я хочу напомнить тебе, что мы с тобой опаздываем на обед». «Нет, у меня ничего срочного. Мне даже будет удобнее рассказать тебе все в спокойной обстановке, за обедом». «Ты меня пугаешь. Не беспокойся. Волноваться не из-за чего. Пойдем в кают-компанию, там я все расскажу тебе». В кают-компании горел приглушенный свет и было, как всегда, уютно. Капитан погрузил ложку в чесночную похлебку и выжидающе уставился на меня. «Ты кушай», — сказал я ему, — «а я тем временем начну рассказывать». Моралес положил ложку в рот, обжегся, выругался и стал слушать мой рассказ. Я тут поболтал с нашими учеными. Скажу тебе, они вовсе не такие простачки, какими кажутся. Тебе, наверное, когда ты получал у Балакришны на полетное задание, так ничего и не рассказали толком, да?
2: Да, похоже на то. Мне соизволили сообщить лишь, что в рамках программы исследования дальнего космоса нам на шею повесят целую научную лабораторию. Вроде как запланированы измерения, в которых, в свою очередь, заинтересованы вооруженные силы и все такое.
0: Что же это было на самом деле?
2: На самом деле было то, что мы видели. Система глубинной пеленгации пространства несколько лет назад засекли в этом секторе странный сигнал, который был лишь незначительно сильнее фона и который постоянно пропадал, так как был на грани чувствительности приборов. Но который, судя по своему характеру, имел искусственное происхождение. Потом он надолго пропал вовсе, но вот не так давно появился снова. То ли за это время приборы стали более чувствительными, то ли дистанция до источника сигнала уменьшилась, то ли дежурный по установке сподобился помыть уши или чем они там принимают сообщения, но сигнал уже стал почти понятен. Это был аварийный маяк. Надо сказать, что это теперь аварийные маяки стали достаточно лаконичными. Типа «борт такой-то, терпит аварию, все, бросайте, прилетайте и разберитесь». А раньше, когда высылать помощь было гораздо труднее и поспевала она значительно медленнее, маяки четко говорили примерно следующее. «Борт такой-то, терпит аварию, на борту не осталось живых людей, можете не торопиться, хотя, впрочем, нет, осталась одна собака, только она подохнет от голода, прежде чем вы доберетесь, потому что собачьих консервов на складе почти что уже не осталось, все сожрала тварь». Так вот, в нашем случае маяк пищал. «На борту остались живые люди, жизненное обеспечение заканчивается через 2 года, если поторопитесь, успеете».
0: Жизненного обеспечения ему хватило на 200 лет? Тут мне не верится.
2: А давай проведем эксперимент. Я вот сейчас возьму с собой вот нож и вилку и пройдусь с ними по кораблю, прирезав всех наших до последнего человека. Спорим, что после этого мне припасов хватит не то что на 2, на 4 века безбедной жизни.
0: Нет, лучше не надо, поспешил остановить меня Моралес. Он заметно нервничал, и я понимал, от чего. Шутка-то была вполне безобидная из моего обычного репертуара, но вот мой взгляд после того, что я узнал, наверняка был достаточно безумным, чтобы это могло испугать даже такого старого волка, как наш капитан.
1: Так значит, мы летели именно на этот сигнал?
2: Именно! Курс для нас проложили именно с таким расчетом, чтобы Синкуэнта и Сьета прочесала весь сектор, откуда пришел сигнал. И даже с теми маломощными пеленгаторами, что она могла взять на борт, нашла источник. Но это все не важно. Это все пролог. Хочешь услышать эпилог? Выдержишь?
0: Постараюсь. Моралес отодвинул недоеденную похлебку и принялся за бифштекс. Ему явно кусок не лез в горло.
2: Эпилог таков. Мы залезли на корабль, выковырили оттуда молодого человека, узнали, сколько ему на самом деле лет, сильно удивились, но так ничего и не поняли. Так?
0: Так и что?
2: А то, что когда этого молодого человека самым тщательным образом обследовали перед погрузкой на крейсер,
0: только не говори, что мы занесли с ним ту самую заразу, что скосила тот корабль.
2: Боишься? Я вот тоже этого испугался, оттого и устроил аврал. Зря, конечно. Потому что нам уже ничего не поможет.
0: Моралес нахмурился, взялся за нож и начал пилить им бифштекс.
2: «Жестковат», — прокомментировал я.
0: «Продолжай», — только и смог выдавить сквозь зубы Моралес. Так вот, значит, его обследовали и не нашли ничего. Ни вирусов и никаких признаков старения.
2: Феномен?
0: Угу, феномен.
2: А сегодня утром, когда его обследовали еще раз, эти признаки уже нашли. Признаки старения. Парадокс?
0: Он начал стариться.
2: Точно. Эти ребята в халатах говорят, что проживет он еще лет 50-70, если не будет увлекаться спиртным и женщинами.
0: И что все это значит?
2: Мы тут некоторое время назад обсуждали вирусы. Как они скашивают целые экипажи, как они передаются от человека к человеку, невидимые, незаметные, до сих пор плохо изученные наукой.
0: Капитан, ты когда-нибудь задумывался, от чего человек стареет и умирает?
2: Почему он не может оставаться вечно юным? Что за зловещие силы со временем превращают его в дряхлую развалину, а потом сводят в могилу?
0: Что-то я не пойму. То ты заводишь разговор про одно, то вдруг меняешь на ходу тему, и тут уже говоришь про совсем другое. Как твое самочувствие, Боб?
2: Спасибо.
0: Только я не меняю тему. Я хочу, чтобы ты сам понял. Вспомни, этот малыш выжил только потому, что был изолирован от всех прочих людей в герметичном отсеке. И подумай также, что по большому счету он никогда не знал матери. Он был помещен в инкубатор на самой ранней стадии развития. Если ты помнишь курс истории в летной академии, то на Земле был такой период, как раз 2 века назад, когда все увлекались искусственным оплодотворением, выращиванием, вскармливанием и воспитанием. Видишь ли, он никогда не дышал одним воздухом с другим человеком, и он не старился, пока мы не поместили его на корабль. Пока мы не заразили его вирусом. Не тем вирусом, что выкосил экипаж на его корабле. Гораздо более коварным вирусом. Древнейшим вирусом на Земле. Вирусом старости. Вирусом постепенного износа. Вирусом, обрекающим нас, вечных, по своей природе, на неминуемую смерть через четко отмеренный его неумолимой природой промежуток времени. Вирусом, которым пропитан весь наш мир, который мать передает ребенку, вскармливая его грудью, который вместе с запахами распускающихся почек несет в себе свежий весенний ветерок, который в нашем теле и в мясе, которое мы едим. Моралес уронил вилку, а затем нож.

магазин игрушек. Поскольку в толпе почти не было взрослых, а рост полковника Бифа Хаутона превышал 6 футов, он отчетливо видел каждую деталь демонстрируемой игрушки. Ребятишки и большинство родителей смотрели на прилавок, широко открыв рты. И только Биф Хаутон был слишком искушенным человеком, чтобы испытывать благоговейный восторг. Единственное, почему он остался в магазине, было желание узнать, как устроена игрушка и что заставляет ее взлетать. «Все это подробно разъясняется в инструкции», — сказал продавец, высоко поднимая ярко раскрашенную брошюру, раскрытую на четырехцветной диаграмме. «Вы все знаете, что магнит может притягивать самые разные предметы. И я уверен, вам известно также, что сама Земля — это огромный-преогромный магнит. Именно поэтому стрелка компаса всегда показывает на север. Ну вот, удивительный атомный космический волнолет опирается на эти космические волны. Магнитные волны Земли для нас совершенно невидимы, и они пронизывают все, даже нас самих. Удивительный атомный волнолет плывет по этим волнам, как корабль плывет по волнам океана.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

your favorite DJ's favorite, Yosuke Yukimatsu. Give it up.

11519263583278462642883827954921917169299275105820594944

2 3 7 9 9 6 2 7 4 9 5 6 7 3 5 1 8 8 5 7 5 2 7 2 4 8 9 1 2 2 7 9 3 8 1 8 3 0 1 1 9 1 9 1 2 9

Ça va? Bien.

friends, where's it end?

tequila, dale solo un chupito de...

наши сердца. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность, вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность. Вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Юность, навсегда юность. Навсегда юность, навсегда юность.

Давай будем спать на этой вечеринке, и пусть нам приснятся веселые картинки. Давай будем спать

буквы в этом супе не складываются в слова. В небе звезды, тысячи ярких ран, склоняются пальмы, прибой голова. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю.

Я тебя люблю, и я тебя съем, 50 килограмм, не бог весть. Пальмы и небо раздал бы всем, мир большой, нам его не съесть. Мир большой, нам его не съесть. Мир большой, нам его не съесть. Мир большой, нам его не съесть. Мир большой.

calculating heart. There is no value but its beat.

0: океана на пяти пиявок.
1: Пиво. Пиво.
0: Влияние пива и сметаны на пяти пиявок.
1: Пиво. Пиво. Я не хочу встреть. Лично я. Вот лично я протестую. Не согласен. Но меня никто не спрашивает. Но тогда я сам спрашиваю, а что же это? Почему такое насилие надо мной? Почему должен стоять, а потом еще и умирать? Ведь меня это ожидает.
0: Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Тамас в старости. Рождается в Тамасе и умирает в Тамасе. Он не знает, откуда он появился в этом мире, не знает, куда уйдет из этого мира. И в полном невежестве проживает свою жизнь. Немножко активизировавшись в этом мире, сориентировавшись, позаработав чуть-чуть денег, он уже умирает. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, теперь иди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай. Давай рождайся снова, в школу, пора, иди в школу, заканчивай институт, зарабатывай, заработал, молодец, отдыхай, отдохнул, умирай, все, давай снова рождайся. Дети пишут Богу, есть такая книга, один ребенок пишет, рождаются, рождаются, умирают, умирают, черти что. Можно ли не рождаться, пишет ребенок Богу, можно ли не рождаться вообще? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, впереди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай. Душа, она остается неизменна, а тело меняется всегда. Вот. Человек рождается такой маленький. С локоток меньше. Кто там в этом теле? Какая-то личность. Тело будет меняться, оно будет расти. А меняется ли личность? Меняется ли само живое существо, находящееся в теле? Нет, не меняется. Конечно, оно претерпевает определенную полноту. Опыт жизни. Ребенок не имеет опыта, а взрослый имеет. Но взрослый вспоминает. Я был ребенком и не имел никакого опыта. Это же был я, но не изменился. Изменился его опыт. Его представления жизни тоже могут измениться. Но он сам не меняется. Он был ребенком, он стал юношей, он потом повзрослел, затем он состарился, потом он умер. Что дальше происходит по закону сохранения энергии? Все продолжается. Снова рождение. Потому что личность не меняется никогда. Он сказал, нет, как это можно? Как в это можно поверить, он сказал. Разве можем родиться снова?
1: Разве можем родиться снова?
0: Я спросил, но ведь вы же уже родились. Вы же сделали это уже. Он сказал, ну да. А как вы это сделали? Не помню, не знаю, как это произошло. Я здесь ни при чем вообще. Вот именно, что вы здесь ни при чем. Вот так же вы родитесь снова. Точно так же, как вы же родились, вы родитесь снова. Вы же знаете, что раз вы родились, вы умрете. Вы же знаете об этом? Ну, знаю. Вот точно так же вы родитесь и умрете снова. Так и будет продолжаться. Это уже случилось один раз. Насколько вы помните, почему это не может случиться еще раз? Смотрите, с каждым это происходит. Каждый родился. И каждый умрет. Я всегда остаюсь самим собой, без всех обстоятельств. Что бы с телом ни происходило, во сне или наяву, всегда это происходит со мной. Я это переживаю, я переживаю, сознание переживает. Тело же меняется постоянно. Говорится, что мы пьем, дышим, едим, ходим, смотрим. Обмен веществ – это смена тела. Мы дышим и пьем и едим в течение 7 лет. За 7 лет все клетки обновятся в теле. Это будет другое тело. Если телу уже 70 лет, значит, Прабхупада говорит, я сменил тело 10 раз. Вы скажете, нет, но это то же самое тело. Оно даже похоже. на того человека, который был 10 лет назад или 20 лет назад. Я же вижу, это тот самый человек. Тело. Нет. Тело другое. Тип тела сохраняется какое-то время. Тип тела сохраняется несколько десятков лет. Хотя тело на самом деле другое. Ну, если у меня запорожец. 1812 года издания, представьте. Я на нем ездил каждый день. Конечно же, все износилось. Я менял детали, колеса, все там уже за это время будет другое. Но вы скажете, это ты же запорожец. Ну да, тип машины изменился, потому что детали я менял в соответствии с типом машины. Информация об этом типе тела заложена в ДНК. И еще в более тонкой структуре. Карма, она записана здесь. И в соответствии с кармой тип тела поддерживается несколько десятков лет. И затем тип тела нужно сменить. Тело всегда меняется. Но когда мы меняем тип тела, это называется смертью. Смерть, потому что должен забыть это тело. И получить новое существование. И я забываю, что было в прошлом. Смерть – это забвение. Если я что-то забыл в этой жизни, это все равно, что умерло, исчезло. Не существует больше. Вот она смерть. И пережить, что такое смерть, можно очень легко. Не оставляя тела. Например, вы живете в квартире, у вас там семья, вы живете там, ваша обстановка, все необходимое, ваши условия, комфорт. Вы ходите на работу, снова возвращаетесь домой, уже много лет вы живете в своем доме. Вдруг вам приходят люди, говорят, вы должны сейчас же покинуть этот дом, на улицу выйти. И больше вы сюда не должны никогда возвращаться. Все. У вас в распоряжении осталось, может быть, несколько минут. Немного времени. Что вы чувствуете? Вот это я чувствую смерти. Вам приказывают немедленно покинуть этот мир. Ну, у тебя осталось немного, собственно, несколько минут, чуть-чуть. У тебя есть время помолиться немножко, если ты умеешь это делать. Не умеешь, просто потерпи и уходи. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Но немножко, если мы отдохнем, отстранимся от дел, чуть-чуть, немножко, от этих обычных дел, которые нас закручивают в этом мире, у нас сразу появятся мысли, что вообще за жизнь? Что вообще за жизнь? Зачем все это? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Все. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, делился, молодец, принял работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул.

заключенная в замкнутый цикл материи, путь природы, перевоплощается из тела в тело. Это вечно замкнутый цикл реинкарнации, то есть наш ум не выходит за границы материи. Зная это устройство материи, мы можем найти выход, какие есть тропа. Из этой материальной вселенной, из этой вот западни, есть узкая тропинка, подобная лезвию бритвы, где может пройти только душа и интеллект. Уже все остальное не проходит. Грубое тело не проходит. Зависть не проходит. Другого калибра. Жадность не проходит, не вмещается. Лезвие бритвы, тончайшая вещь.

Надеюсь скоро туда попасть. Судя по виду той женщины, она не знает дороги, а сама дорога ведет, наверное, к бедным фермам и дешевым закусочным, и больше никуда. Но, кто знает, кажется, это и есть первое правило волшебства. На этом месте она прервалась и удовлетворенно спрятала дневник и ручку в рюкзак. Гораздо позже, после бесконечной тряски в грузовике-тихоходе, нагруженном целым стогом сена, а тот все норовил опрокинуться, она сидела в ресторанчике для водителей, приткнувшемся на обочине шоссе, и жевала то жареную картошку, то кончик ручки, которая опять делала записи. Время было позднее, а ближайшим городом, судя по газетам, которые предлагались посетителям, был Оук-Хилл. Газеты толстые, значит, город не маленький. «Бордертаун может оказаться там. Он может оказаться где угодно», — писала она. «Мне все равно, ведь я не знаю, где нахожусь. Может, драндулет с сеном завез меня в другой штат? Во всяком случае, у моего движения появилась цель. Оук-Хилл». Звучит волшебно. Большой город, где сохранилась старая дубовая роща на холме. Она перестала писать, представив себе город на месте шоссе, с которого то с ревом, то с чиханием сворачивали грузовики, сбрасывавшие скорость перед заправочной станцией рядом с ресторанчиком. Но очень возможно, что с дубами его связывает не больше, чем Лос-Анджелес с ангелами, ожидая неожиданного. Еще одно правило волшебства. Хотя в данном случае ожидаемое, по-моему, еще более... «Хочешь еще чего-нибудь, кроме картошки, детка?» — спросила ее официантка. Рослая, ширококосная, с тяжелым безразличным лицом и чистой шелковой кожей. «Да», — мысленно ответил ей Марис. «Твою кожу. Такую же чудесную молочную кожу. Ради такой ничего не пожалела бы». «Нет», — сказала она вслух. «Только еще стаканчик коки, пожалуйста». Официантка наклонилась к ней. «Вообще-то уже поздновато, а ты тут одна». «Мои родители в мотеле смотрят телевизор», — очень правдоподобно соврала Марис. «А я проголодалась». «Вот оно что». Официантка не отходила, выражение ее лица не менялось. «Молодец, что захватила с собой рюкзак. Мало ли что взбредет родителям в голову». «Я храню в нем свои секреты», — объяснила Марис. «Собираюсь изучать магию». Она по опыту знала, что после этих слов люди начинают нервничать и, закончив расспросы, проявляют повышенный интерес к оленьей голове над дверью или к часам в противоположном углу. Смущало людей и ее лицо, тем более со звездочками, нарисованными поверх хронических прыщей размером с еловую шишку каждый. Глазки у нее были в кучку водянисто-серые. Посередине носа выросла здоровенная горбина, а длинные волосы, некогда совсем светлые, за последний год приобрели противный цвет, нечто среднее между пеплом и засохшей грязью. Она стала одеваться в тряпье с барахолки, чтобы отвлечь внимание от своей безнадежной физиономии. Потертый бархат, шляпа с широкими полями, вся в поддельном жемчуге.